Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Все радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Набери в поиске DFM.

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Буяка, буяка! Салютище, динародище! Если за выходные ты так хорошо отдохнул, что теперь нужен отдых после отдыха, ты среди своих встречай эндорфин, помещающее шоу
2: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: А я диджей от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: С недавних пор так. Ну что, повсюду, конечно, все говорит нам о чемпионате мира по футболу, абсолютно. Mm-hmm. Даже сегодня я доехала до рабочего места. Mm-hmm. Меня просят оценить нашу поездку в такси.
1: А, подожди, Не-не-не, футбол надо обсуждать под соответствующей музыку. Конечно.
2: Она идется такая?
1: Рыкша будет. Оле-оле! Оле! Теперь рассказывай.
2: Ну и вот под это вот оле-оле рассказываю, как я сегодня оценивала поездку в такси с помощью футбольных мячей.
1: Ух ты.
2: Теперь там не 5 звездочек, а 5 футбольных мячей. Ну, я 5 оставила, мальчишки.
1: Вот когда? Слушай, ну ты успела уже хоть один матч посмотреть? Или...
2: Я не смотрела ничего.
1: Ну ничего, поэтому я и смотрю.
2: Ни один матч. Так, ты за меня это сделал.
1: Вообще, я, ну, пока чемпионат, конечно, прет, это только начало. Мы футбол будем смотреть целый пол... Месяц с лишним.
2: Получается так.
1: Да, месяц с хвостиком. Так, я вообще в восторге от судейской научной камеры.
2: Какой камеры? Научной?
1: Научной.
2: А, научной?
1: Научной камеры. То есть теперь судья, у него своя камера есть. Применяет, то есть в этом чемпионате мира, когда идут повторы, мы уже видим то, что он видит.
2: О, это как тот самый фильм, да, от первого лица?
1: Вообще, это русский фильм «Хардкор», по-моему, называется.
2: Да, нашего режиссера, Нашулин, да?
1: Нашулин, да, русский фильм. То есть реально, когда идет повтор голевого момента или гола, реально, ты видишь, он как экшн-камера, как будто боевичок вообще добавили.
2: Я вспоминаю тот самый мем, который оператор бежит на беговой дорожке.
1: Да-да, рядом с Усейн Болт.
2: Мне кажется, это футбольный тренер тренировался на самом-то деле.
1: А, кстати, они же в отличной форме.
2: Судья.
1: Арбитр, да, они же в отличной форме, то есть они тоже бегут по всему
2: полю. Они очень классно выглядят, да, они бегают, ой-ой-ой, сколько.
1: Так что ты еще не видела в интернете, да, уже сколько мемов. Это же научная камера, она же как будто вообще, они как будто робокоп идут. Идут. И все говорят, судьи, робокоп.
2: Все ржут над этим.
1: Это ржут вообще. И, кстати, матч открытия Мексика ЮАР вошел в историю. Теперь сколько там? А, 3 красных карточки.
2: Три красных?
1: Да, три красных.
2: У одной команды?
1: Нет,
2: я надеюсь.
1: Одна получила 2, а Мексика одну карточку получила.
2: Ну да, плохие новости тоже новости.
1: Конечно, такого не было целых 20 лет, поэтому, конечно, это тоже частое праздника.
2: Ну, это просто арбитр как раз занервничал, ему надоела эта наушная камера и такой красная.
1: Он же как робокоп теперь и получил безлимитный тариф на красной карточке, видишь как? Так что
2: спасибо, что посвятил.
1: Много интересного. И Трэвис Скотт пришел поддержать Бразилию. Я болел за обе команды Бразилии против Марокко.
2: Mm-hmm.
1: Так что они, договорились и сыграли в ничью.
2: Усидел на двух стульях-то, да?
1: Да.
2: И за другую болел команду.
1: И счет мне вообще устраивает. 1-1, то есть все нормально вообще. Ну что ж, очень много чего. Так что искусственный интеллект уже выбрал победителя.
2: Да, что предсказывает?
1: Который ни разу не ошибся, искусственный интеллект. Он предсказывает, что победит сборная Нидерланд.
2: Как интересно.
1: Посмотрим.
2: Теперь наблюдать за этим.
1: Угу.
2: А еще интересно наблюдать за тем, какие заявки на пробушку оставляют в наших каналах обратной связи. Группа ВКонтакте. Под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить. А также отправляйся в наши мессенджеры, в личку в том числе.
1: Да, и там же заказывай поздравления с днем рождения и пиши. Еще что-нибудь о футболе. Обсудим. Мы же все фанаты. У нас голова полная. Оле-оле.
2: И наушные камеры.
1: Да. Ну что ж, до конца чемпионата мира по понедельникам у нас другой гимн будет. Уже не гимн ржаки. Ах, оле-оле. Так что, это шоу «Разбудильники». Оле, оле, оле, оле. Оле. Через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Акбалаоми, Рио Куланджа.
1: Который решил показать мне, как выглядит наушная камера тех самых арбитров.
2: Да.
1: И я поверила, что это целый агрегатор. Очень смешно.
2: Это искусственный интеллект.
1: Тоже юморитная эта тема.
2: А там камера, она просто вот такая.
1: Ну, компактная.
2: Над ушами.
1: Так что не верьте тому видео, если наткнетесь на очень большое...
2: Экипировка, что ли?
1: Экипировка.
2: Да. То есть, как будто вообще это какой-то футуристический судья, робот какой-то.
1: Заявки на пробушку получили, если что. Группа ВКонтакте под последним постом. Я буду озвучивать отсюда.
2: А я оттуда, там, где мессенджер.
1: А я отсюда. Распределили.
2: Что у нас? Первое сообщение сегодня — это Дарья. Вау, Дарья, welcome. Бодро пожаловать к нам. Доброе утро, разбудилники. Разбудите мою подругу Ларису. Она приехала ко мне в отпуск из Москвы в Туапсе. Нас ждет классная неделя.
1: Девишник.
2: И...
1: Круто.
2: Кстати, мы начинаем таким образом официальный гимн чемпионата мира по футболу. Да, это Андреа Бочелли, Дэвид Гетта и Иджей. Трек называется DNA. Мы неоднократно его будем слушать в течение этого месяца, пока идет ЧМ мира.

0: первый день пытается что-то сказать Оле, и я не очень понимаю, что.
1: Бедная Оля.
0: Катя и Саймон, доброе утро. Разбудите сонный Нижнекамск и передайте громкий привет моему сыну Камилю, который каждое утро слушает вас по пути в садик. Рузеля.
1: Вау. Рузеля зовут?
0: Рузеля.
1: Какое имя красивое. Рузеля. А по-английски это Розалия, по-моему, или Розалия, да? Рузеля. Включи тусовку. Тебе поможет трек, который футбольные фанатики очень обожают.

0: брутальные бородатые мужчины поют эту песенку и даже иногда плачут.
1: Это феномен.
0: Это трогательно.
2: Для меня был нереальным шоком. Я просто все эти выходные переслушал разные гимны и слушал, как фанаты это исполняли на стадионе.
0: Это сумасшедшее было.
2: Трек-то спокойный, да? А брутальные мужики пели от души. Ну что же, у нас есть сообщение у нас в мессенджере. Надя пишет: «Доброе утро любимым людям. Просыпаемся и живем лучше лета». Такого больше... А, ну ладно, такого еще будет, не пришли. Такое будет еще.
0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, меня после ночной смены. Максим из Москвы просит. Саймона поздравляю с... Узнаете в рубрике «Формула Саймона».
2: Узнаете!
0: Какой, смотри, даже не спойлери.
2: Ой, какие выходные были прекрасные.
0: Макс, красавчик.
2: Вообще, Макс, спасибо за поздравление. Вот. А так встречаем футбольный гимн. Это, по-моему, был официальным гимном в чемпионате мира 98-го года, кажется.
0: Даже вот. Так?
2: Да.

0: Ребят, какое у меня настроение отлично, идет футбол.
1: Да, и музыка Рики Мартина оказалась очень кстати. Я предлагаю еще и поиграть. Впереди у нас классная игрушка. Можно дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2. Не случайно, Саймон. Тук-тук поставь. Да?
0: Кто там?
1: У нас игра «Кто там?» дальше. Звоним и ждем.
0: Мы скоро играем в футбол, что ли, нет?
1: Футбол?
0: Футбол, что ли, играем, нет?
1: Нет.
0: Просто играем, да? А ты футбол вообще играешь? Умеешь?
1: Ну, как-то с мальчишками в детстве гоняла, пыталась. Ну, честно, такое себе. Я волейбольщица, ты же знаешь.
0: То есть пинать балду не футбол, да?
1: Кстати, в волейболе тоже разрешено пинать мяч, чтобы он, если он падает. Всегда.
0: Да? Ладно. Ну что ж, ребята, у нас отличное настроение, надеюсь. И у тебя, дир народ, тоже. Скоро вернемся. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи тусовку.
1: Оле,
0: оле.
1: Включи оле-оле.
0: Оле-оле надо? Давай. Оле, лей, гоу.
1: Оле, оле, оле.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Эй, чик-чик-бум! Здорово, Ди-команда! Если еще не ложился спать после футбола, после матча и после марафона футбольного, бодро пожаловать в веки поднимающие шоу «Разбудилники». Она поможет словить бодрячка Катя Бодрячкова-Бодрова.
1: Не даст заснуть, диджей Саймон.
2: Ну что ж, играем в «Кто там?» Игра, где от меня чуйка часто уходит по-английски.
1: Играть с нами будет Максим из Воронежа. Макс, привет!
3: Доброго-доброго!
2: Максим, привет еще!
1: Ну, действительно, рассказывай, как...
3: Потягуши-потягуши!
1: Рассказывай, действительно, как проходит твой чемпионат мира, реально, ложился ли ты спать?
3: Я на 3 дня вообще выпал из жизни, потому что, ну, как бы, были выходные, был на даче, природа.
2: Ушел на дачу и ушел на другую планету.
1: А, ты никаких не знаешь, да, футбольных новостей? Вот наушные...
3: Кто такие футболисты вообще?
1: Ты лучше спроси, кто такой арбитр современный. Мы тут разговариваем.
2: Они теперь прокачаны, у них наушная камера.
3: Саймон похож на арбитра, который вот орет на всех.
1: Позитивно орет. Красную карточку никого пока не планирует.
2: Пока нет, и не желтый, и не красный.
3: Он с красной. У него только язык красный, он сразу вместо карточки язык показывает всем.
1: Ой, ну фантазер. Ты меня называла.
2: Ты меня называла.
1: Да, там мне тоже песня в голове.
2: Была песня.
1: Ладно, Макс, нас игра «Кто там?» впереди. Для того, чтобы объяснить тебе правила, нужно попрощаться ненадолго с Саймоном. Сай, надевай наушнички. Наушную камеру надевай.
2: Да, надевай наушную камеру и поступлю, как бы сделал терминатор.
4: I'll be back.
1: Будем тебя ждать. А пока, теперь, когда нас Саймон не слышит, Макс, скажи мне, кого бы ты загадал, если бы я тебя попросила, а я тебя прошу, какого-нибудь персонажа или известную личность. Загадай и назови мне.
3: Джейсон Стэтхэм.
1: Да? Я правильно услышал?
3: Все услышали.
1: Кто все? Я?
3: Да.
1: Я услышала, все, хорошо. Дальше у Саймона будет 1 минута на то, чтобы отгадать, кто там, кого ты загадал. Будет задавать тебе странные, наводящие вопросы. Ты на них отвечай только да или нет. И не пытайся его запутать, отвечай честно. Если он отгадает, кто там, ты выиграл. Если не отгадает, красная карточка тебе. Хорошо.
3: То есть обратно.
1: Ой, нет, если отгадать. Подожди, сейчас я вспомню. У меня тоже было 3 выходных, чтобы ты понимал.
3: Я выиграл.
1: Умничка, Макс. Сразу слышно, ты нас всегда слушаешь. А обратно зовем Саймона.
2: О, играем!
1: Макс, в общем, объяснил мне правила игры.
2: Так. А сам? Он сам еще и ведущий. Мы готовы. Еще и ведущий.
1: Он реально лучше меня их знает.
2: У меня уже сомнение, что реально на 3 дня ушел на дачу.
1: Так я тоже, видимо, ушла. Не, ну так и было. У тебя 1 минута на то, чтобы понять, кого же загадал Максим. Ну что, поехали, парни?
2: Let's go. Так, Макс, ты вымышленный персонаж?
3: Нет.
2: А, настоящий?
3: Настоящий.
2: Окей, а ты русский?
3: Нет.
2: А ты не русский персонаж? А ты из кино?
3: Возможно, не исключено. Бывает.
1: Не русский, не персонаж.
2: Ты из кино? Ты человек из кино?
3: Я говорю, возможно, не исключено, конечно же, бывает.
1: Нет, только да или нет.
2: Не исключено, я понял.
1: Ты же знаешь правила, Макс.
3: Да.
2: Ты мужчина?
3: Да,
2: ты мужчина?
3: Да, да.
2: Мужчина из кино. И тебя все знают, да? Так,
3: конечно.
2: Ты имеешь отношение к футболу? К футболу имеешь отношение?
3: Ну, если была такая роль, то возможно. Нет, да.
2: А ты всем люлей раздаешь? Ты крутой?
3: Да, вообще, вот просто наикрутейший.
2: Круто. У тебя какой цвет волос? Черный? Черные волосы?
3: Лысый.
1: Ты говори только да или нет, он тут смотрит, что ты делаешь.
2: Лысый?
3: Да.
2: А ты крупный совсем гигант, ты огромный, я тебя, лично знаю.
3: Коренастый.
2: А я... А, ну ты не в курсе. Вот, возможно. Так,
1: Знай, я тебе могу дать подсказку. Он автор таких знаменитых цитат, как «Жиши, пиши от души».
2: Я понял, кто. Кстати, я с ним знаком, кстати, лично.
1: Кто рано встает, тому весь день спать хочется.
2: Да, я понял.
1: И так далее.
3: Интервью у него брал тоже, да?
2: Да, интервью у него брал, да. Это Джейсон Стейтем.
1: Да, это правильный ответ. Ну, ты же понимаешь, Саймон, что ты ответил уже после...
2: После гонга.
1: После гонга, после времени, поэтому ты продул. Я тебя с этим поздравляю. А Макс, у Максима все в порядке?
2: Макс, ты зря со мной футбол не смотрел.
3: Я зря на тебя сейчас орал, да?
2: Ты зря не смотрел со мной футбол, понимаешь? Или гонку Формулы 1 вчера. Тебя не хватило вообще. То есть...
1: Макс,
3: да,
1: ну,
3: объясни. Я видел, как ты интервью брал у Стэдема. Ты че?
1: А, окей. Максим, а теперь важно. Успокоимся. Вы как это дети малые, честное слово. Максим, а теперь скажи, что ты забираешь в качестве победы? Ты же все знаешь. Что ты забираешь?
2: Что забираешь?
1: Фирменный это мерч.
2: Уже не помню.
3: Мерч.
1: От радио DFM. Ой, первые 40 лет жизни мальчиков, конечно, самые тяжелые.
2: Ну, ты знаешь, у нас такое настроение, потому что идет чемпионат мира по футболу, конечно.
3: Я, кстати, недавно поменял паспорт.
1: Я думала,
3: 45 прошло. 45 уже прошло.
2: Браво, дружище.
1: С прошедшим.
2: Да.
1: Спасибо, Макс, за игру.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш не овца-баран, а ягненок! Как?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
11: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек».

0: Магнит. Отпуск будет экстра.
1: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
2: И сейчас мы будем заниматься тем, что любят девушки. Выносить вердикт. Рубрика «Копипаст», где Саймон предлагает нам поразмышлять над тем, вот этот трек украден или оригинал все-таки.
3: Ну, да? Это очень-очень серьезное обвинение. Украденный.
2: Вот, а ты с аргументами и фактами, да?
3: Да. Да.
2: Ворвешься в эфир.
3: Необъяснимый, но факт, да. Так, сегодня в музыкальном суде рэпер, которого никто не знает в твоем подъезде. И, возможно, в собственном подъезде тоже его мало кто знает. Его зовут Флейм, и он идет против Кейти Перри.
2: Воу.
3: Угу. Так, Флейм заявил, что в хите Dark Horse 2013 года Катя Перри утащила...
2: Катя Перри. Екатерина тогда. С уважением, пожалуйста.
3: Ну, до Екатерины сейчас дойдем, да. Вот, Катя Перри утащила 8-минутный синтезаторный ритм из его трека Joyful Noise, две штуки 2008 года.
2: Mm.
3: Екатерина Перри и ее команда спросили,

0: такой флейм? Это кто такой? А флейм ответил...
1: Я знаю флейм.
0: Знаешь флейм, да? А вот Катя, вот, наша Екатерина знает, а вот Катя Перри не знает. Флейм ответил, увидимся в суде. А сейчас я сравним эти два трека и поймем, откуда руки и ноги растут. Окей, okay, ready, steady, go. Слушаем сначала трек Екатерины Перри, Dark Horse. Две штуки.
1: Екатерина Батьковна, Перри.
0: Батьковна, окей. Okay. Две штуки 2013 года.

ж, теперь слушаем рэпера, которого никто не знает точно в твоем подъезде, Flame. Трек называется Joyful Noise. Две штуки 8-го года выпуска.

0: промежуточное мнение есть?
1: Катюшка, Катюшка.
0: Эх, Перри, Катюшка.
1: Перри. Ну, конечно, это сэмпл украден. По вокалу нет вопросов, вообще неузнаваемо все-таки.
0: Не, ну продюсеры могут поменять вообще хоть 3-4 ноты, но здесь что-то есть, да?
1: Но именно сэмпл, да.
0: Окей.
1: Перемешку.
0: А речь, кстати, именно о сэмпле как раз и шел, то есть именно бит.
1: Вот-вот-вот, я говорю, beat. Что здесь прям слышно, что украдено.
0: Окей, а если в перемешку послушаем, может быть, ты поменяешь мнение?
1: Да, попробуем.
0: Окей. Теперь слушаем Екатерину Перри, то есть, по-вашему, Кэти Перри и Флейм в перемешку.

0: уже все послушали, все данные перед тобой, Кат. Что думаешь?
1: Ну, тёзка моя, как я могу на неё гнать? Кать, ну просто не делай так больше. Очевидно, она украла сэмпл.
0: Или, Кать, скажи своим продюсерам, да?
1: Да, скажи своим продюсерам. Ты не виновата, а вот они, ай-яй-яй, и ой-ой-ой.
0: Даже если замедлили бит, все равно, ребят, мы ноты-то узнали, да?
1: Да, а вот, а она просто решила замедлиться.
0: Замедлиться, и никто не заметит. Но вердикт...
1: Как мессенджеры в России.
0: Вердикт удивительный. Изначально суд обязал Екатерину Перри, то есть Кэти Перри, и ее команду выплатить почти 3 миллиона баксов. Прикинь? Но она подала апелляцию, и позже апелляционный суд отменил решение. Постановив, что восьминутный ритм слишком прост и является слишком базовым музыкальным элементом.
1: Ой, ты знаешь, когда ты уже празднуешь победу, Флейм, наверное, подумал, класс, да. Класс, 3 миллиона долларов.
0: Уже взял 3 ипотеки.
1: Да-да-да, и ему суд говорит нет.
0: И опа.
1: А он уже там, да, пообещал там родственникам, дома вам куплю.
0: Не, возможно, он даже их уже в кредит купил.
1: Возможно, возможно, девчонок на этом, на кабриолете катал и такой, и все.
0: Да, начал тратить деньги, которые еще не получил.
1: О, Катя. Вот это
0: да.
1: Мне нравится.
0: В итоге Екатерина Перри вышла из зала суда без квитанции на оплату.
1: Ну, красотка.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, имя сыграло роль, конечно. Имя и вес. Слышно же, все-таки слышно же, да?
1: Да. Флейму пусть будет просто приятно.
0: Надо было к другой Екатерине идти в суд. Да, к нашей. Флейм, эх, ты не знаешь.
1: Флейм, я бы тебе, ну, деньжат подсыпал бы, конечно.
0: Флейм, приезжай в Россию, о тебе позаботятся. Ладно, спасибо всем за внимание. Это был копипаст в шоу «Разбудилники» на радио DFM. Включи
1: тусовку.
2: Это шоу «Разбудилники».
3: Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: сниму на суточно ру.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Up the next.
12: А дальше – тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Формула Сай». Здесь Саймон погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки и делится фишками формулы. Говоря короче, простым языком, объясняет нам про спорт, где болит – это не глагол, а существительное.
2: Мое сердце болит.
1: Болит.
2: Болит.
1: Мучает мое «да».
2: Вау, какая же была гонка вчера в Барселоне. Вообще. Ну что же, случилось два паранормальных явления. Во время этой гонки. Первое паранормальное явление случилось еще до гонки, то есть неделю назад, по мнению поклонников Формулы-1. То есть неделю назад была гонка в Монако, да?
1: Да, ты рассказывал об этом.
2: Напоминаю, что гонку выиграл 19-летний Кими Антонелли, да?
1: Помню.
2: Луис Хэмилтон был на втором месте. И когда они праздновали, то есть обычно по Формуле-1 на подиуме брызгают игристо.
1: Да,
2: друг на друга, да? И Луис облил Ким Кардашьян. Она же там стояла как бы чуть ниже, но он ее...
1: Намеренно,
2: конечно, набрызгал.
1: Конкурс мокрых маек устроил.
2: Да, она же укладку-то делала наверняка 10 часов, да?
1: Что, понимаешь? Она психанула?
2: Не психанула, просто убегает от брызги и забирает полотенце у Кими Антонелли. То есть у гонщиков, они просто им кладут полотенце.
1: Так.
2: Она забирает у Кими Антонелли полотенец и не возвращает. Это полотенец. Весь интернет уже писал, что, боже мой, она наверняка уже заколдовала, чтобы парень не выиграл следующую гонку, то есть вчерашнюю гонку. И как ты думаешь?
1: Он проиграл?
2: Он вообще сошел с дистанции.
1: Да ты что?
2: То есть двигатель крякпут.
1: Ким ведьма.
2: Вот что говорят, что армянская ведьма, ее назвали все.
1: Ким Кардашьян.
2: Да, у нее же армянские корни. Вот это первое паранормальное явление. А кто выиграл гонку, я чуть позже скажу. Дальше, второе паранормальное явление. Вчера во время гонки гонщик по имени Нико Хулкенберг. Он ошибся и с трассы, как бы, съехал с трассы на гравий. И в попытке возвращаться, как бы, на трассу, ты не поверишь, камень подлетает ему в кокпит. Точно в кнопку, которая вырубает болид.
1: Да ты что?
2: Это такого никогда
1: нарочно
2: не было.
1: Придумаешь.
2: Просто камень летит под таким углом. Прикинь, и нашел одну маленькую кнопку.
1: Да ты что?
2: Просто обесточил машину, и тачка вырубает, и у человека гонка заканчивается. Просто до сих пор люди в шоке.
1: Это действительно паранормальное явление.
2: Такой неудачи вообще еще
1: это
2: заказать.
1: Фиаско, брат,
2: это вас фиаско, это фиаско болит.
1: С ума сойти.
2: Да, жалко чувака. Ну что ж, теперь, если ты еще не успел посмотреть гонку, ты можешь ушки закрыть.
1: На 10 секунд.
2: Секунд 10, да. А я сейчас поставлю трек для подиума. То есть обычно что звучит, когда гонщики выходят на подиум. Ну что ж, подиум. Да. На третьем месте Норрис. На втором месте... Рассел!
1: Джек, поздравляю!
2: А на первом месте семикратный чемпион Луис Хэмилтон! Луиджи! Как Виталий теперь его называют?
1: Скажи спасибо своей девушке. Наколдовала.
2: Да, Луис не выиграл гонку уже больше года. И в прошлом году был другой регламент, и тачка не ехала, и его стиль вождения не подошел вообще под этот регламент. И, соответственно... Но Луис стоял в толпе вчера, где прошлом году, где фанат ему говорил: «Луис, помни, кто ты! Помни, кто ты! Не падай духом!»
1: Фанат из толпы.
2: Да, из толпы. И вот
1: это уровень мотивации.
2: Да, теперь он самый возрастной победитель в Формуле-1. С какого года там? С 70-го года.
1: Красавчик.
2: 41 год.
1: Это было дико интересно,
2: да.
1: Сай.
2: Зиба-зиба всем за внимание. Это был Формула Сой. Сердце болит.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Yeah. Let's go.
2: Рэп-прогноз.

0: громче слышат.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
14: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому... Поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вас будильники на радио DFM. Бум, шакалака, дратути, ди-комьюнити. Понедельники бывают разные. Тот, который перед вторником, еще терпимый. А вот, который после воскресенья поможем пережить в кортизол понижающем шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. И я не могу перестать думать о том событии, которое произошло на «Формуле-1» совсем недавно, про этот камешек, который попал в болид одного из спортсменов. Да. Можешь нам объяснить, насколько это невероятная ситуация?
0: Это невероятно. Такого вообще не было никогда. Чтобы камень отлетел и попал в кнопку, которая вырубает болид. То есть это называется kill switch. То есть нажал, и тачка вырубается моментально.
1: С ума сойти.
0: То есть это просто... То есть, причем я уверен, что инженеры думали, где эту кнопку поставить в болиде, да?
1: Там именно... точно камешек не найдет ее, да?
0: Да? Кто о камне даже думал? Прикинь, а камень обесточил тачку.
1: И вот так, для парня это очень важная гонка, и просто в моменте он не принимает в ней участие. Из-за какого-то несправедливости вселенского масштаба.
0: Да, вселенское решение, да.
1: Но мы с тобой говорили о том, что бывает и наоборот. Угу. Удача вселенского масштаба. Например, кто-то... вероятность того, что ты выиграешь в лотерею, ничтожно мала. А
0: фортунище, да?
1: Да, это фортунище. Угу. И здесь такое же, только в обратном направлении. Невероятная невезуха. Но... Дамы и господа, хочу напомнить, что для вселенной, мироздания, вообще все равно нету оценки плохого и хорошего. Поэтому в целом этот парень большой везунчик. То есть ему так, не знаю, сошли звезды, этот камешек отлетел, отрикошетил, попал именно в кнопку и остановил его болид. Мы не знаем, во-первых, что произошло бы.
0: Что дальше было бы, да?
1: Да, например, не хочется ничего такого плохого прогнозировать, но вдруг случилось бы что-то непоправимое. И этот камешек уберег его от чего-то. Мы тоже не знаем.
0: Это, знаешь, это взгляд оптимиста и
1: пессимиста. Да.
0: То есть пессимист, конечно, плакать будет еще целый месяц, а оптимист подумает, действительно, может быть, что-то хуже могло бы быть, да?
1: Да.
0: А этот раз камень, как это русская пословица, не точи об камень или...
1: Не точи об камень, не знаю, или... понимаю, о чем ты. Вода камень точит.
0: Вода камень точит. А здесь болит, камень точит, понимаешь? Так что... Нико, не огорчайся, я уверен, что ты переживешь это все.
1: Ребят, просто относитесь к каким-то фиаско, даже вселенского масштаба, вот по-философски немножко. Да? Возможно, вам наоборот сильно подфартило, вот, и повезло.
0: Но вы уже поняли, что это наша задача в шоу «Разбудилки». Переводим любой негатив в позитив, даже где нет возможности.
1: Мы стойки.
0: Да, да.
1: Стоицизм рулит.
0: Да.
1: А еще рулят ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пишите, как зовут, где живете, кого нужно разбудить.
0: И всем, конечно, желаю фортуну. Или желаю, чтобы фортуна, конечно, обернулся. С плюсом, да. А если даже не фартанул, ничего страшного. Может быть, сейчас позвонишь, что-то крутое будет у тебя. Ну что ж, в нашем мессенджере тоже оставляю заявку на пробушку и на поздравление с днем рождения. Ну что ж, понедельник, но мы уже не боимся, потому что у нас есть...
1: Оле,
0: всем отличного настроения. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, точнее, диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: И мы готовы выполнить заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. А здесь вижу.
2: Оу, а я тоже вижу, у нас в мессенджере пишет Олеся. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите Ореол, пожалуйста. Сегодня пасмурно и дождь. Нужно, чтобы все повеселили.
1: Давай разгонять тучи в Орле.
2: В Орле сегодня дождь. Окей, let's go. One and two and three to the four. Трек, я уверен, что все знают, околофутбольный он.

0: Ладно, кстати, Аргентина и Ямайка в этом году как-то не встретятся.
1: Потому что Аргентина там есть, а, к сожалению, Ямайки нет.
0: Ну, ладно, без боли обойдемся. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, город Краснодар и моего сына Дениску. Едем в садик. Денис фанат Саймона, говорит Кристина.
1: О, Денис, привет еще. Зиба-зиба за комплимент. Вот, если что, ты будущий разбудилник. Если решишься выбирать себе такую профессию, да. Ну что ж, поехали. Денис, включи тусовку. Трек, который футбольные толпы по всему миру знают наизусть.

0: Вообще, да?
1: Создает настроение.
0: Вообще. Да, да, да. Ух ты! Какой же праздник, я тебе говорю. Если у меня спросили, в какое время я бы хотел вернуться? В 2018.
2: Когда у нас был чемпионат мира по футболу.
0: В России.
2: Это было лучшее время.
0: My God, вообще потрясающий период был в жизни вообще. Ну что ж, Марьяна пишет у нас в мессенджере. Разбудите моего супруга Давида, чтобы у него день был легким и веселым. Город Краснодар.
2: Доброе утро вам, the best of the best.
0: Зима-зима.
2: Катя и Саймон. Передайте, пожалуйста, привет от Димона для Юли из Магнитогорска. Разбудите ее, пожалуйста. В отпуске человек. Пусть спит на работе.
0: Он в отпуске?
2: Ну, человек Юля в отпуске.
0: А о чем ее будем? Что ему ее тревожит?
2: Уже не первый раз, кстати, Дима просит ее будить в отпуске. Ну, плохой человек, редиска.
0: Лек, если отпуск, отпуск рабочий...
2: Дима, отстань от человека, пусть она спит.
0: Да, только если отпуск рабочий. Бывает же рабочий отпуск, правильно? Отдыхающие бабки ее рубишь.
2: Юль, малышка, спи давай, а мы пока... А мы вот твоего Димона разбудим.
0: Да. Это для Димы будет, да? Поехали! Гимн тоже, который футбольный мир знает наизусть. Особенно чемпионат мира в России. Вообще этот трек играли часто на стадионах. Да?

0: мясо!
1: Ну, вы поняли, настроение — чемпионат мира по футболу.
0: Хочу с вами поделиться.
1: Играем в крокодила. Впереди у нас такая игрушка. Кстати, можно и футбольными терминами нас закидать.
0: Давайте.
1: Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. Оставляй рандомные слова, которые Саймон в скором будущем в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чьем слове прозвучит гонг, того наградим фирменным мерчом от Радио ДиАФМ.
0: Мне стало интересно, за кого болеешь-то в этом чемпионате мира?
1: За Нидерланды, за искусственный интеллект.
0: Кстати, я тоже очень бы хотел, чтобы они победили, потому что ни разу они не выигрывали. Ни разу.
1: За Португалию я болею, на самом деле.
0: Португалия? Хорошо. Я потом скажу, за кого буду болеть. Еще рано, очень много матчей еще. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилки».
0: Включи тусовку.

0: радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: И тогда заперёт нас МВидео, скидка лёт.
12: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
13: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Welcome back, and right now.
18: А теперь тусовка
17: on DFM.
18: Потому что радио DFM.
17: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Вазап!
4: Вазап!
3: Да, вазап, ребята. О, господи, это уже...
2: Остановить их, парни.
3: Затянулось, да. Ди-команда, привет еще. Это сон. Ну, если сон применяет к тебе захват крокодила, добудем тебя в шоу...
2: Разбудильники!
3: По кофе на Фундуковом она собаку съела. Катя Фундукафеевна Бодрова.
2: Заваривает лучший пуэр в мире. Диджей Саймо.
3: Зиба-зиба. Ну что же, начинаем словесный крокодил, где рот работает на всю жизнь. Жестикуляцию.
2: Спасибо всем тем, кто прислал эти самые рандомные слова в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе. Их Саймон в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные слова. И на чем слове в итоге прозвучит гонг, тот, можно сказать, победил. Тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Ух ты, я сейчас буду читать комменты именно с двух площадок. Поэтому сейчас надо мысленно подготовиться.
2: Подготовься, пожалуйста, 3, 2, 1, и я включаю таймер. У нас всего одна минута.
3: Сипится и сипится. Так, в футболе положение... Так называется это положение?
2: Вне игры.
3: Молодец, офсайд, молодец. Так,
2: Нет, надо офсайд прям говорить.
3: Нет, это одно и то же абсолютно.
2: Да, нет, надо ровно как-то.
3: Поверь, это одно и то же.
2: А, ладно.
3: Так, где ты работаешь?
2: Радио.
3: Браво. Так, то, что никому не хочешь рассказывать.
2: Секрет.
3: Браво. Ёшкина мама, фрукт к прическе иногда как будто у меня. Сладкий фрукт.
2: Сладкий фрукт. Да. Кокос?
3: Торчащая такая прическа у этого фрукта.
2: Торчащая прическа. Морковка?
3: Фрукт. Сладкий. Раньше это был символ богатства. Раньше был символ богатства.
2: Не понимаю.
3: Ладно, да уж, это ананас был. Так, где изготавливает мебель, как называется?
2: Завод.
3: Там даже и звезд раньше готовили в шоу.
2: Фабрика.
3: Молодец! Голова человека в виде скелета, как называется?
2: Череп.
3: Браво! И на черепную ноту заканчиваем.
2: И на этой черепной ноте мы завершаем игру «Крокодил». Как? Я вообще... Ты объясняешь мне ананас, говоришь фрукт, я сказал морковь, овощ, я сказала клубника, это ягода.
3: Потому что волнуешься же. А прикинь, раньше, то есть ананас специально покупали, чтобы показаться символ богатства.
2: А, да?
3: Люди чисто покупали,
2: нет, а
3: чтобы
2: выпендриваться. Мы так, да, в моем детстве так и делали. Ананас, да? Только по большим праздникам, и вот, мол, мы мажоры.
3: Причем даже, я слышал, что люди даже брали в кредит ананас, чтобы когда к ним ходили в гости, чтобы люди поверили, что они круто живут.
2: Удивительно.
3: It's crazy. Вообще.
2: Так, а на какое слово еще я не отгадала?
3: Не ананас точно. И,
2: фабрика была.
3: Не фабрика. А? Череп, конечно.
2: Череп я отгадала в итоге.
3: Нет, череп победил.
2: А, победил. Череп. А чей череп победил?
3: Череп Александра.
2: Александр, твой череп победил. И получает фирменный мерч от радио ДФМ.
3: Только что разбудильники череп побеждают. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. 30 июня. ДК Ростсельмаш. Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И что мы сегодня только не делали? Разбушку максимально громко людям устраивали, игры проводили, про футбол и гонки «Формулы-1» рассказывали. Если даже после всего этого ты не проснулся, ну тогда, не знаю даже... Микстура Саймона только может спасти тебя.
3: Да, из моей аптечки.
2: Микстура Саймона — это рубрика, в которой Сай презентует нам миксы на разные темы. Иногда посвященный отдельным артистам, иногда отдельным событиям. И кому посвятил или чему микс сегодня, Сай?
3: Сегодня в моей музыкальной аптечке микстура в знойном стиле Afro House. Да, ну жара-то пришла наконец-то, да? Плетла летло и плетла для жала. Ну что ж, который Afro House, который придумали в ЮАР в 90-х, смешав африканские ритмы с хаосом. Побочные эффекты, счастливое лицо и внезапное желание танцевать даже с веником.
2: А про хаос мы любим.
3: Yeah, сегодня будет именно более боевой, то есть вид этого жанра.
2: Боевой вид афро хаос в музыке. Интересно.
3: ЮАР хотя проиграла свой первый матч, да, получила она две красные карточки.
2: Поддержим.
3: Вот, зато пока сохраняют все шансы продвинуться дальше. А мы танцуем под мой Afro House Mix. Let's go! DJ Simon.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
1: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
6: «В ленте».
7: Up the next.
8: А дальше – тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что «Радио DFM».

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Бигри-бэнг! Бум-пэу! Ну что же, коничи-вау, дикибер-вселенная. Это Малерка нигде, час шоу.
3: Разбудильники.
2: Малерка это где?
3: Нигде.
2: Нигде. Она собирается пробовать тренд кофе с минералкой. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире тренд-миксер. Сейчас узнаем, какой тренд разошелся быстрее, чем запах шашлыка подачи.
3: Тренд, который мне очень нравится, он достаточно трогательный. Идеально подойдет для парочек все-таки. Для партнеров. Вы ставите камеру где-нибудь на улице, не знаю, возле дома, на лавке, на себя.
2: Как зумеры делают, да?
3: Да. Мешаете ходить прохожим. Вы поняли, да, вот этот вайб.
2: Сейчас идет съемки, понимаете?
3: Расходитесь по разным сторонам, и на моменте камеры, там, где стоит камера, ну, прям вот сильно с разбега обнимаете, целуете друг друга. Вот делаете такой кадр.
2: Так.
3: Так? То есть видно, как вы друг друга любите.
2: Ага.
3: Оставляете ровно его и делаете такой монтаж. Якобы он говорит, я сегодня заработал много денег. И вот эта картинка, где вы несетесь друг к другу обниматься и целоваться. Следующий кадр, ровно тот же кадр. Подпись другая. Я сегодня не заработал денег.
2: Противоположное как бы чувство, да?
3: Да, что бы ни происходило, то есть ты говоришь о том, что я сегодня болею, я сегодня здоров, я там, не знаю, получил повышение, меня сегодня уволили.
2: Сегодня вместо того, чтобы быть с ней всю ночь, я смотрю футбол.
3: Жиза, актуально, да. А кадр всегда один и тот же, что вы друг друга любите и несетесь друг к другу навстречу. Скажи трогательно.
2: Очень трогательно.
3: Матвей Сафонов, кстати, со своей супругой тоже так делал.
2: Сафонов? Сафонов...
3: Голкипер, ПСЖ.
2: Я понял, да? Да, так, то есть Сафонов уже в тренде?
3: Уже в тренде.
2: Ладно, но пора уже снимать.
3: Ну, в общем, это классно.
2: Пора снимать.
3: Мы можем тоже с тобой такое Ну,
2: я же друлега.
3: Мы просто с разбегу битюню друг другу дадим.
2: Да, на работе кушаем, вот, пьем пуэр, кофе.
3: Это вторые половины напряглись.
2: Да, и иногда микрофон включаем.
3: Да.
2: Иногда работаем.
3: Будьте в тренде, делайте такие миленькие видосики, любите друг друга.
2: А есть название этого тренда?
3: Любите друг друга.
2: А, вот так и все?
3: Наверное.
2: Хэштег, какой-то длинный хэштег. Любите друг друга.
3: Несмотря ни на что.
2: Да уж. Ладно, Сафонов, молодец.
3: Оплатить.
2: Да.

0: мобильники громче слушать.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
8: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
7: Собираемся, дорогая!
8: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Приветище, дипланетище. Но откуда в природе столько понедельников? Вообще понятия не имею. А почему они наступают с такой обидной регулярностью? Тоже не в курсе. Но знаю, где чинят и утро, и понедельник. Это в шоу
1: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. У меня возник вопрос. Вот разбудильники – это профессия или призвание? Дело в том, что Саймон сегодня сказал своему юному поклоннику, который обычно едет под шоу «Разбудильники» в садик, что, возможно, когда ты выберешь себе профессию, ты захочешь стать разбудильником.
0: Когда ты выберешь себе путь, да, ты станешь там.
1: И я представила трудовую книжку, в которой написано «Разбудильник, принят на работу, должность». Там так и называется.
0: Или вакансия, да, вот, требуется разбудильник.
1: Требуется разбудильник. Требования, интересно, какие. Просыпается с петухами. Что еще?
0: Или умение подорожать этот звук, да?
1: Какой? Ничего себе! Я не знала об этом твоем таланте.
0: Ты знаешь,
1: ты как настоящий петух.
0: Талант это ли или нет?
1: Прокричал. Блин, это очень похоже.
0: Привет.
1: Очень похоже.
0: Но, кстати, откуда я каждый второй умел? Потому что это было соревнование. Кто более правдоподобно это сделает?
1: Так, я настоящий разбудильник. Я буду тренироваться, обещаю тебе. Крику петуха.
0: Ты попробуй. О май гад, это что, Баба Яга?
1: Нет, это петушок. Я знаю, как турецкие петухи орут. Ты когда не слышал? Я когда впервые оказалась в Турции, была в отеле и проснулась от крика петухов. Они вообще, они кричат, как тусовщики на рассвете.
0: Это как?
1: Да они ладно. Вот так укорекают.
0: Это что за петух-диджей такой? Петух-диджей.
1: Мы так угорали с сестрой над этим. Итак, да, разбудильники пока еще на месте, пока еще не требуются, но ждем подрастающее поколение.
0: Но уже учитесь, есть такая профессия.
1: Да, учитесь крику петуха, во-первых. Во-вторых, очень рано просыпаться. А в-третьих, всегда пребывать в хорошем настроении.
0: Да уж. Ну что, с пробушку, где заказывать?
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Мы ждем от тебя имя, город и кого нам нужно разбудить.
0: Хочешь, ну, номер подъезда присылай. Вот, прилетим и сделаем все как надо. А в наших мессенджерах это оставляй заявку на поздравление с днем рождения.
1: Подожди, а можно еще раз на повтор? Это утро, ребята, оно наступило.
0: Конечно же. Но сейчас понедельник, и у нас есть немножко другой звук, чтобы вас бодрить и привести в норму или в форму.
1: И напомнить о том, что ЧМ продолжается.
0: Yeah!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Ой, и надо поработать, что тебе?
1: Да, над петухом.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа. Надеюсь, мы вас разбудили не по-турецки.
1: И не по-французски.
2: Да уж.
1: Ух, заявки на пробушку мы получили. Группу ВКонтакте под последним постом я вижу. Буду озвучивать отсюда.
2: А я откуда-то? Вот, а, я оттуда. Из мессенджера. Пишет Мира. Разбудите мою подругу Алину. Она какая-то необщительная с утра. Может, ей нужен свежий тречок?
1: Возможно.
2: Или толчок.
1: Или пинок.
2: Или пинок.
1: Волшебный.
2: Да уж. Так, загружаю вот трекан, который все футбольные болельщики знают. Да. Продолжаем чемпионат мира в музыкальном стиле. Поехали. Трек точно знаете.

0: janeiro.
1: Samba de janeiro.
0: Opa, opa, tá doido,
2: Не ту кнопку нажал.
3: Сами наконец-то доброе утро. Разбудите, пожалуйста, именинницу, мою маму, Ларису Федорову. Сбычи мечт. Пусть вся жизнь будет наполнена радостью и позитивом. Зиба-зиба от Анны из Бездедова.
2: Бездедова?
3: Называется населенный пункт.
2: Прикольно. Бездедова. То есть есть дома Дедова, есть Бездедова.
3: Бездедова.
2: Ух ты! Вау, а без Бабушкинского есть?
3: Возможно. Так, а мы и Ларису поздравим с днем рождения.
2: О, Лариса, с днем рождения тебя. С днем рождения, Лариса. С днем рождения, с днем рождения. Happy birthday, Лариса.
3: Все, конечно, мужчины внимание уделяют чемпионату мира по футболу. Вот, Ларис, мы эту несправедливость сейчас решаем. Все внимание только тебе в честь дыры.
2: Ну, поехали, Лариса. Вот какой трек для тебя. Все футбольные болельщики знают.

0: что же, продолжаем работать или делать вид, что работает. Так, Дмитрий пишет у нас в мессенджере. Привет, Саймон и Катя. Сегодня всю ночь бегал. Ух ты. Чтобы подготовиться к марафону. Ничего себе. У меня день с ночью смешались. Нужна пробушка срочно.
1: Окей. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите меня, пожалуйста. Вчера до 2 часов ночи смотрел «Мумию», а сегодня залипаю. Не могу просто. Из Новосиба Рустам пишет. Ужастик, кстати, который ты рекомендовал.
0: Да, он какой-то жуткий вообще. Но неплохой.
1: Надо будить. Вот это Рустам, судя по всему, сам на «Мумию» похож.
0: Ой, сегодня такой ужастик, но неплохой. Понравился. Ну что ж, прежде чем как поставить следующий трек, я должен короткую предысторию рассказать.
1: Этот высоко в горах.
0: Однажды в Нидерландах выпустили песню, которая потом стал гимн болельщиков.
1: Так.
0: Эти болельщики перекрывают всю улицу. И трек называется «Налево-направо». То есть, где ты слышишь «On links», все идут на причем вся толпа в левую сторону.
1: Так.
0: А потом «Ох, рехт» и «Право». Вот так они двигаются. Это зрелище просто неописуемое. Это надо видеть, чтобы поверить,
1: что... А теперь это надо послушать.
0: Да, прикинь, 10 тысяч человек танцует, вот, перекрывает всю улицу.
1: Класс.
0: Сейчас поймешь. Слушаем. Футбольный гимн

0: Я напрыгалась налево и направо.
1: Поняла, да? Надо нам с тобой видосы.
0: Ребята, вам
1: запилить.
0: Надо.
1: Надо.
0: Ребята, вам, если что, прямо. Прямо по курсу у нас игра. Звоните 8-495-956-101-2. Будем играть и веселиться уже вместе, а не вдвоем.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: It's showtime. The people, алоха и бодро пожаловать в вечнолетнее шоу «Разбудильники». У нее есть суперспособность превращать латте в витамин D. Катя Бодрова, ladies and gentlemen.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас игра «Фейканутые», благодаря которой появились мультики «Шрекунчик», «Ну погоди-ка» и «Бременская буратино».
3: Было такое. На нас зазвонилась Кристина из Долгопрудного. Кристина, привет.
2: Кристина!
4: Привет, Саня, привет, Катя, всем привет.
2: Приветик.
3: Периодически появляюсь в Долгопрудном. В последнее время все чаще. У вас потрясающее футбольное поле там есть. Гоняю болеть за мальчишек.
4: О, классно, у меня брат как раз играет в футбол.
3: Да.
2: Так, а тебя сейчас не раздражает то, что футбол везде, нет?
4: Меня нет, наоборот, у нас вся семья включена, смотрит, спорит.
3: О, это прикольно. Интересно. Это классно, когда всей семьей болеют. Mm-hmm. Я предлагаю тему футбольную продолжить. У нас игра «Фейканутые» дальше. И мы с вами, ребята, придумаем несуществующие футбольные клубы. У нас на это одна минута.
2: Катя, как мало мы говорим о футболе.
3: Это правда. Не поговорим еще. Одна минута на эту игру. В какой очередности содействуем?
2: Ladies first, Катя, ты начинаешь, чтобы Кристине было легче именно вписаться в бар-базар. Вот. А дальше Кристина, the beautiful Кристина, и я Неро Пепперончино.
3: Итак, ребята, мы придумываем с вами название футбольных клубов. Погнали!
2: Погнали!
3: Давайте пусть будет офсайдово.
2: Офсайдово, прикольно. Вау, это не вне игры.
3: Да.
2: Окей, Кристина.
4: 15 клевых ребят.
2: О, неплохо. Принимаем. А у меня будут бешеные шнурки.
3: Реал Хандрит.
2: Это мощно. Реал Хандрит.
3: Болеем за Реал Хандрит.
2: Кристина.
4: Три свистка, три светлых повести.
2: Ух ты, что-то на умном. Браво. Так, Катя, давай жги.
3: Ну, а ты не ты разве?
2: Это я же, да? А, у меня Манчестер радикулит. Раз хандрит есть, Манчестер радикулит.
3: Ладно, раздевалочка миленькая.
2: Окей, принимаем. Кристина, быстрее.
4: Моя игра.
2: Браво.
3: Она не принадлежит.
2: Принимаем, браво.
3: Вау. Да. Ребята, это было прикольно.
2: Ой, Реал хандрит вообще-то. Как мне это расслышат.
3: Это, знаешь, Реал Мадрид всех побеждает, а эти наоборот просто последние в рейтинге.
2: Представляю, как...
3: Но не покидает их
2: надежды. Мбаппе выходит и просто хандрит. И плачет, знаешь, если бы на гол не забил. Вообще. Причем это команда, которая всегда попадает в штангу. В штанге никогда не забивает.
3: У них есть твой не Мбаппе, а какой-нибудь...
2: Мбаппе с минусом?
3: Мбаппе с минусом.
2: Причем день, когда такая команда побеждает, болельщики ваши все грустят. Зачем вы победили? Мы же вообще-то проигрываем.
3: Да.
2: Ты знаешь, в Англии есть специальный гимн для таких команд.
3: Чьи команды всегда проигрывают?
2: Они проигрывают на поле. И вдруг болельщики придумывают такую речевку. Мы вообще-то каждую неделю проигрываем. Нам хорошо. Это вещь. Это не история. Это настоящая вещь.
3: Удивительно.
2: Вот это Реал Хандрит.
3: Прости, Кристина, ты с нами?
2: Кристина, мы про тебя забыли.
3: Прости.
4: Да. Я
2: прости,
4: внимаю.
2: Кристина.
4: Слушай, мне очень интересно.
3: Кристина, мы справляемся. Мы дарим тебе фирменный мерч от Радио ДФМ за участие в игре «Фейкануты».
2: А Кристина, перед приветиком, за кого будешь болеть на чемпионате мира по футболу?
4: Мы вчера обсуждали с папой, папа сказал, надо болеть за Узбекистан. Буду болеть за него.
2: Вообще Узбекистан, да, вообще, да? Окей.
3: Окей.
2: Давайте будем болеть за соседа.
3: Спасибо.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 23 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» Рыколов. Соборный 24. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло. Непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: без кричалок футбольных.
1: Ты даже не поверишь, почему «Оле-оле» сейчас пригодится. Потому что хочу приветствовать «Ди-люди». Здорово! Но если поставил 5 будильников и ненавидишь теперь всех 5 из-за футбольного недосыпа, welcome в глазораспахательное шоу
0: «Разбудильники».
1: Ну что ж, она уже знает, кто выиграет чемпионат мира по футболу, но пока молчит наша мемологиня Катя Бодрова.
0: Никому не скажу. И тот самый Саймон.
1: Yeah, сейчас мемоскоп фердипердозное предсказание без красных и желтых карточек.
0: Настроение рассказать тебе, какой ты бывший. Ну, точнее, у звезд настроение такое.
1: Ух ты.
0: Сегодня.
1: Вау, как же без них, да? Окей.
0: Ну, если вы сильно, мужчина, будете увлекаться этот месяц футболом, слово «бывший» будет...
1: Будет текущий.
0: Будет чаще звучать.
1: Ну что ж, девчонки, ну, кстати, девушки тоже смотрят, как я уже заметил.
0: Да.
1: У нас слушать...
0: Некоторые девушки почему-то своих не берут.
1: Вот слушательница, видишь, уже слушала, будет болеть за Узбекистан. Вот, Узбекистан, кстати, это вообще главный матч Узбекистана и Конго, кстати. Скоро будет.
0: Да, это мы в курсе.
1: Ну что ж, начинают у нас кто? Узбекистан?
0: Овны. Сегодня вы бывший, который говорит: я все понял, и через неделю делает ровно то же самое.
1: Ну, да. Это умение повторить одну и ту же ошибку 1000 и ждать другой исход.
0: Это умение, это навык.
1: Это
0: ему
1: надо.
0: Учиться надо.
1: Да, надо уметь, да. Тилцы!
0: Сегодня вы бывший, который бесит, потому что у вас реально все круто.
1: О май гад, близнецы!
0: Вы бывший, который после расставания сразу уходит в работу и делает вид, что чувств вообще не существует.
1: Это можно. И это, кстати, работает.
0: Полезно.
1: Ракомакафон.
0: Сегодня вы бывший, который уехал искать себя и теперь выкладывает философские сторис с видом на океан.
1: Это называется дауншифтинг, да? Или лесом, пошел лесом, да? Окей. Львы.
0: Сегодня вы бывший, который предлагает остаться друзьями. Как мило.
1: Прямо гордо и плавно перешел в френд-зон, да? Так, девы.
0: Вы бывший, который спустя 3 пишет: спишь?
1: А потом хочет удалить.
0: Нет,
1: просто удалить хочет, потому что он же наверняка не ему или ей писал, да? А по ошибке спич прислал. Так, виси.
0: Вы бывший, который после расставания присылает целый список того, что пошло не так, в формате PDF.
1: Ты видел этот мем в интернете?
0: Нет.
1: Где реально девушка выставила именно список качеств, которые должен иметь парень, который хочет быть с ней.
0: Ну, удачи ей.
1: 7 мужики вышли из чата. Сразу вышли из чата. Так, скорпионы.
0: Сегодня вы бывший, который делает вид, что вообще не переживает. Ну, слишком активно делает вид.
1: Активно не переживает.
0: Я иногда тоже перегибаю палку с тем, что мне очень хорошо. А мне не очень хорошо.
1: Как можно перегибать палку, показывая, как ты не переживаешь? Это значит...
0: Подумай.
1: Значит, активно переживаешь.
0: Мысли африканца.
1: Ух ты, это вообще, знаешь, многоходовочка. Так, стрелцы.
0: Вы бывший, который хранит совместные фотки и иногда грустно переслушивает вашу песню.
1: О.

0: Надо отпустить. Отпустить! И забудь! Так, козероги.
1: Сегодня вы бывший, который ничего не комментирует, а только лайкает сторис. Интригующе.
0: Тоже отпусти, отпусти и забудь. Так, водолей.
1: Вы бывший, который так и не вернул худи, потому что она уже реально как родная.
0: И ходит по квартире. А, худи. Не помним текст, но ладно. Рыбы.
1: Сегодня вы бывший, который пишет, ну что, уже скучаешь? Через 12 минут после расставания.
0: Уже скучаешь. Без меня жить не можешь. Ты же скучаешь. Давай, возвращайся.
1: Я знаю о твоих чувствах.
0: Да, да. Так, лучше меня не найдешь. Так, ребят, а есть из минусов? Неужели? Оле, оле, оле.
1: У меня особенный день.
0: Так.
1: Вы бывший, который заблокировал ее или ее везде, даже в приложении банка.
0: Это тот же бывший. А ты видела, как немец поступил?
1: Как?
0: Расстался с девушкой и просто раздел машину пополам. В прямом смысле. Я сейчас не шучу.
1: Умный ход, конечно.
0: Загугли найдешь.
1: Никому не досталось.
0: Просто разрезал пополам тачку. Вот твоя половина.
1: Как, наверное, так же, как она разрезала ему сердце.
0: Но главное, что она улыбается одна в доме, который ему принадлежил. Да. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Только что был мемоскоп. Надеюсь, мы подняли твой градус хотя бы на 1 балл. Может, на 2. Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абтринансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй,
5: храни, трать! Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелен-Рукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Мама мия!
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если за длинные выходные ты использовал весь тот список рекомендованного кино от Саймона, ничего страшного, прямо сейчас снова его пополним. Открываем заметки и записываем, что точно нужно посмотреть.
2: Открываем кинопортал. Ну что же, 2026 год – потрясающий год для молодых режиссеров-ужастиков. Сегодня в «Киносай» ужастик, который уже повторил успех фильма «Обсессия». А если ты любишь кино, и если ты являешься кинообжорой, как я, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Ну что ж, сегодня в «Киносай» ужастик, который стал самым кассовым в истории независимой кинокомпании А24. Фильм называется «Закулисье реальности».
3: «Закулисье реальности» мне уже рекомендовали. Кстати, на Майкле я в трейлере видела в кинотеатре. Я подумала, какой интересный.
2: Как необычно, необычно.
3: Очень необычно,
2: да?
3: Я люблю такое.
2: Особенно эти желтые лабиринты, да?
3: Да. Вот это.
2: Так, фильм о том, как неудачливый продавец мебели случайно нашел в подвале своего магазина вход в другое измерение. Там бесконечный лабиринт из желтых коридор и комнат. Пространство и время просто сходят с ума. А за углом может ожидать что-то жуткое. Или бухгалтерия. Но никто оттуда не возвращается.
3: Мне, понимаешь, страшнее все-таки такие фильмы, где нет условно каких-то страшных мордочек и так далее. А вот именно вот такие реальности пугают. Мне уже страшно.
2: Но он фильм, конечно, очень креативно сделан.
3: Что а кто срежиссировал?
2: Это миндальная связь. Что общего у этого фильма и фильм «Обсессия»? Режиссеры молодые.
3: Я думал, один
2: да?
3: и тот же.
2: Режиссеру «Обсессии» 26 лет, а режиссеру «Закулисья реальности» не поверишь, 20 лет.
3: 20?
2: Ему 20 лет.
3: Молоденькой.
2: 10 плюс 10.
3: А какой талантливый.
2: Вообще. Его зовут Кейн Парсонс. Он 4 года назад снял 6-минутную ужастик под названием «Закулисье». Кинокомпания заметила и дали ему 10 лям долларов, чтобы снять полноценный фильм. То есть он считает, что он снимает собственный фильм уже за больше денег.
3: Ага.
2: И с более раскрученными актерами и актрисой. Да? Так, парень пригласил на главную роль моего земляка Чиуэтел Эджофор. Мы его помним из фильма «12 лет рабства».
3: Так.
2: И Рената Рейнсви, которая нам с тобой очень нравится. Помним ее из фильма «Худший человек на свете».
3: О, да.
2: Она нам очень, с Катей очень нравится, да. Ну что ж, на бюджет 10 лям баксов фильм уже собрал 226 лямов или лимонов баков.
3: Вот это финансовая
2: миру.
3: Грамотность, я считаю.
2: Да, и, кстати, фильм неплохой. Да, то есть в концовку, может быть, по моему мнению, чуть-чуть не дожали, но идея просто крышесносная идея вообще.
3: Я не люблю ужастики, но иду смотреть. На какой фильм?
2: Называется «Закулисье не отношения, а закулисье реальности».
3: Зиба-зиба.
2: От души.

0: Будильники, громче слушать!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 23 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
7: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
16: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
15: А что можно выиграть?
16: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ. Теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM, и сегодня мы дали объявление. На радио DFM требуются разбудильники. Это настоящая профессия.
2: И вакансия, да?
1: Болели за футбольный клуб «Реал Хандрит». И узнали о новых талантах Саймона. Он умеет кукарекать, как настоящий петух.
2: Представляешь? Не знал, что такой талант пригодится когда-нибудь.
1: Пожалуйста, сделай еще. Ладно, пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорил из толпы, обычный фанат Луиса Хэмилтона во время гонки Формулы-1. Помни, кто ты, Луис.
2: Помни, кто ты. Не падай духом. Так что каждому слушателю радио DFM говорю, помни, кто ты. Помни.
1: Ну что ж. Вот мы видим, что ты не забыл.
2: Я диджей от другой мамы. Саймон Черный Вирус. Агвала Омерио Коланджа. Ой, Динарод. Желаю, чтобы твой день был таким же динамичным, как кадр с камеры, заушной камеры судьи.
1: На футбольном поле.
2: Да, чемпионата мира. Вот теперь они так ходят. У них камера прямо вообще на голове, вообще присобачена. Ну, а чтобы комары, конечно, боялись твоего загара больше, чем пенальти. Ну что же, я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. И целую люблю не могу. И напоминаю, сейчас в голове звучит только один гимн для хорошего настроения.
1: О, да. Предлагаем сделать и пропеть его хором. Все вместе.

Когда рабочая неделя начинается именно с новинок, это вдвойне приятнее. Джон Саммит и Джолио Чёрч, Shades of Bloom. Ну, достаточно освежающим получился трек. Настроение и подача такая прям летняя, хорошая, приятная. Но вы сами понимаете, да, что одной новинкой мы не ограничились. За всеми остальными посмотреть, заодно и послушать вы можете на dfm.ru или в нашем мобильном приложении, которое настолько удобно, что вот один раз его загрузив и открыв, вы поймете сразу же, что музыки в вашей жизни стало гораздо больше. Это круто. Там новинки, потоки, все-все-все. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, тем более от меня. Кстати, меня зовут Тимур Белов, я уже с вами. Много чего для вас приготовил. Подарки крутые тоже будут. Денежные в том числе. Далеко не уходите.

0: фантастика приходит настолько неожиданно, что ты даже порой сам этому удивляешься. И вот, пожалуйста, в Индии молодому человеку, который регулярно пользуется фитнес-браслетом, пришла в голову идея вычислить, кто из коллег его больше всего раздражает. И, собственно, как он это сделал? Этот молодой человек подключил свой фитнес-браслет к рабочему календарю, изменил там кое-какие настройки, затем прогнал все данные, которые получил он через несколько дней через программу. А вот после определенного анализа уже мужчина выяснил во время разговора с какими коллегами и во время контакта с какими коллегами его пульс зашкаливал. Вот такой вот рейтинг самых раздражающих элементов на работе. Там у него прям, знаете, десяточка это выделено. Хотя, если задуматься, ведь пульс может повышаться и в том случае, когда коллеге очень нравится. Правильно? Поэтому тут может быть не только раздражение, но и возбуждение. Нужно доработать, товарищи из Индии. Давайте, задумайтесь над этим, пожалуйста.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове в эти минуты 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
10: 18+. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Бобби точно знает, какие треки необходимы после праздничных выходных для равномерного восстановления. Порслейн на Радио ДФМ прямо сейчас. Всем еще раз привет, с вами я, Тимур Белов. Я думаю, что не будет лишним еще проявить свою активность в этот понедельник. Как вы думаете? Тем более подарки хорошие на кону. Играй!

0: 5, 6, 10, 12 для того, чтобы принять участие в игре под названием «Пинг-понг», да? Именно эта игрушка у нас ожидается впереди. Звоните как можно быстрее, два участника, и только один будет победитель. Надеюсь, этим человеком станете именно вы. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем наш.

0: вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
0: А вот знаете, что реально бесит? Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
1: Горячее, острое и откровенное.
0: Переработки вызывают ожирение, а я знала. Нельзя перерабатывать, друзья, ни в коем случае, понимаете? Вот мы же не хотим ожирением страдать. Зачем нам перерабатывать? Не надо, не надо, надо отдыхать.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Ой, иногда такую ерунду, конечно, читаем. Ну ладно.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
4: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Конфет.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Бутлинг на DFM.
1: В эти самые секунды с большим удовольствием приветствую Владимира, участника пинг-понга, который работает водителем из Барнаула. Владимир, я надеюсь, ты уже ко мне присоединился там. Алло, привет, доброго дня.
2: Привет.
1: Вов, тебе компанию должна была составить прекрасная девушка Марина с очень нежным голосом из Москвы. Она так поздоровалась, она сказала «доброе утро», она только что проснулась, представляешь? Но за несколько секунд почему-то до эфира она куда-то исчезла. Видимо, пошла наводить марафет. Только что проснулась девушка. Хорошие у нее выходные, видимо, были. Ну, раз Марина исчезла, да, не наша в этом вина, поэтому будем играть мы с тобой и будем, соответственно, сражаться до победного. До определенного сигнала мы по очереди будем произносить слова на определенную тему. Каждое условие, каждое слово, вот это важное условие, да, каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал вот такой. Запомнить легко. Ну, собственно, давай разбираться с поводом. Международный день прогулки отмечается именно сегодня, 15 июня. И тема пинг-понга напрямую, мне кажется, связана будет пусть с этим праздником. Прогулка и наши ассоциации. Соответственно, Владимир, так как ты по ту сторону приемника, тебе, собственно, и начинать. Первое слово от тебя. Поехали.
2: Парк.
1: Парк. Буква К достается мне. Какая прогулка, парк. Ну, наверное, пусть это будет кеды. Буква Д.
2: Дорога.
1: Дорога, естественно, да. Асфальт.
2: Травка.
1: Травка, конечно. Аллея. Пусть будет так.
2: Буква Я.
1: Ну, как бы да. Аллея. Ну, понятное дело, что ты сегодня не одержал победу, но в любом случае, давай попытаемся все вместе сейчас придумать что-то на букву Я, связанное с прогулкой. Я. Яркость, например, правильно? От солнца.
2: Ну да.
1: Особенно, когда лето. Солнцезащитные очки тоже нужно носить. И носить SPF обязательно при этом. Тоже не забывайте. Вов, ну вот так вот мы прогулялись. Но я понимаю то, что в компании Марины было бы гораздо приятнее гулять.
2: С приятным голосом.
1: С приятным голосом, да. Но прогулка была в моей компании. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Спасибо за участие. Хочется верить, что в следующий раз обязательно за тобой будет победа, и ты ее одержишь и уйдешь с подарочком. Хорошо, договорились?
2: Да, конечно.
1: Все, будем стараться вместе.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове в эти минуты 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22:00. 20 июня в 23:00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: А доброе утро, любимый город! С диким таким выхлопом. Доброе утро, любимый город! Доброе утро, южане, россияне, ростовчане! Доброе утро, ДФМ! Доброе утро! Всем привет, ДФМ Ростов-на-Дону, программа Party Time. Сегодня у нас с вами 15 июня, ребят, с прошедшими праздниками. Неделя была короткая, отдохнули хорошо, многие приехали, кто-то уехал. В общем, не важно. Доброе утро, здрасте! Так, друзья, давайте сразу взбодрим. Ну как, кого взбодрим? Не так, как бывает, а взбодрим по-доброму. Итак, друзья, что у нас с вами происходит? Это программа Party Time. Сегодня понедельник, мы начинаем, 15.06, поллета, точнее, пол первого месяца лета уже всю. Поэтому надо определяться как-то. Вы определяйтесь, пожалуйста, посмотрите, что как. Посмотрите на компас, может быть, он у вас показывает направление на юг, понимаете, на море. Вот, посмотрите просто на свой график работы. Может быть, можно как-то взять отгулы и немножко, знаете, так сказать... Там, Сергей Иванович, я как бы подустал, мне надо уйти в отпуск за свой счет, мне надо подумать. Доброе утро! Смотрите, будьте внимательны. Давайте я сейчас напомню о наших средствах связи. У нас единый номер новый 8-918-59-00-469. 8-918-59-00. Записали, да? 469. Волшебные цифры 69 для девочек. Вот, значит, ну, чтобы проще было запомнить. Кстати, у многих девчонок, у меня знакомых, вот почему-то телефон заканчивается на 69. Я не знаю, ну, выбирают, ну, туда-сюда вроде бы как. Вот, значит, смотрите. Есть у нас прямой контакт, это телефон студии, 320-104-6. Точно так же, как частота вещания наша, да, 320 это наивысшее качество MP3 файла, да, ну, хорошее, когда вы где-то скачиваете пиратку. Так, значит, есть у нас еще паблик ВКонтакте, ДФМ Ростов. Вот все, ребят. Тему эфира обозначу чуть позже, сейчас я вам расскажу вообще, чем славен сегодняшний день, вообще, что можно отметить. Дорогие друзья, сегодня Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношениях пожилых людей. Вот так. Вот так. Дорогие друзья, сегодня Всемирный день ветра. Ветер, ветер. Теплый южный ветер. Я тут недавно был на морешке, да. Ну, я по работе ездил, не скрываю, не набрасываю понтов пуха. Взял гитару, три аккорда и песню о море пел. Просто море, море, ветер, ветер. Я так, знаете, пытался проявить себя и очаровать девчонок из Ханты-Мансийска. Были, да, тяжелый случай. В общем, сегодня день, да. Нет, да. Вот, Всемирный день ветра сегодня. Так, друзья, что еще из ярких событий? Дорогие друзья, сегодня тоже большой праздник. Сегодня праздник у ребят. Знаете, раньше было, ну, как бы вам сказать, раньше было очень много телевизионных программ, посвященных детям. Сейчас их тоже очень много, но в бытности, юность наших родителей были программы такие, как «Будильник». Ну, «Спокойной ночи, малыши», понятно, да, «Будильник». АБВГДЙ-ка была программа, да, был киножурнал «Хочу все знать». А еще была программа «Ребятам о зверятах», она называлась. «Ребятам о зверятах». Сейчас мы ребятам о зверятах расскажем. Зверята как? Вот. В общем, почему я об этом? Потому что сегодня, дорогие друзья, день создания юнацкого движения в России. Юные натуралисты, ребят. Это правильно. Это были и кружки юных натуралистов, юнатов, так правильно, сокращенно, да. Были кружки и в школах, и были специальные станции юных техников, где были кружки разные, там и картинга, и радио, и судомодельные, суда там какие-то еще, да, чеканка, и вот юные натуралисты. Вот так вот, ребят. Если что, может быть, спросите у бабушки, у дедушки или у папы, мамы, были ли они юными натуралистами. Так, сегодня еще именины, кстати, Дмитрий, Иван, Мария, Ульяна, ребята, у нас именины. Поздравьте, пожалуйста. Ребят, очень много событий. В этот день, много лет назад, в мире было проведено первое в истории успешное переливание крови человеку. Теперь вы это знаете, зачем я это сказал, но теперь вы в курсе. Кстати, в России был принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин, друзья. Но это вот так, чтобы вы знали, да, в 1885 году это было по ряду причин. Ну, то есть вот теперь вы это знаете. Вот теперь вы уже в курсе. Так, что еще из ярких событий? Ну, и в принципе все, друзья. Это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, понедельник, любимый день. В общем, тему эфира обозначу чуть позже. Поехали. Как прошли ваши выходные? Можете написать и поделиться.

Ребята, доброе утро! Вот есть же, знаете, всегда человек, который раньше всех просыпается. Вот как бы не тусили там, я не знаю, уезжали на дачу с друзьями или отправлялись вместе на море, кто-то в палатках, кто-то... Вот обязательно есть человек такой, знаете, жаворонок, который с утра такой: «Ребята, доброе утро! Мы сюда не спать приехали!» В общем, друзья, хотелось бы сегодня поговорить вам, с вами вот о чем. Ну, фразу дня я такую придумал, знаете, на этих выходных я понял одну вещь. Вот сейчас были длинные выходные, да, причем они уже были такие летние, уже, ну, то есть можно было куда-то выехать, можно было поехать здесь рядом куда-нибудь, да, на Азовское море, на Дону можно было отдохнуть, там можно на озера поехать. Ну, у нас мест очень много крутых, кто-то на рыбалку поехал, еще, вот. Кто-то поехал на море. Я сегодня какую тему предлагаю? Знаете, вот все-таки перегрузили же все-таки на этих выходных, правильно? Че, четверг был короткий день, пятница, суббота, воскресенье. Тэу! Вот, значит, я предлагаю вот какую тему обсудить. Набросайте, пожалуйста, своих мыслей, друзья, вот на какую тему. На этих выходных я понял одну вещь. Вот, это было, это начало фразы, это было начало фразы. Продолжите, пожалуйста, фразу. На этих выходных я понял одну вещь. Что, может быть, пришли какие-то мысли новые? Эврика, знаете, там, какое-то открытие вы сделали на выходных. Может быть, что-то вас осенило. Может быть, вы поняли, почему у него гематома на шее. Он сказал, что он случайно зацепился за, значит, автоподъемник в автосервисе, да. А потом вы поняли, что, оказывается, это не просто так у него все это, гематома на шее. В общем, на этих выходных я понял одну вещь. Тема нашего эфира, предлагаю, ну, знаете как, ну, какие варианты еще есть? Там, допустим, на этих выходных я понял одну вещь, пора менять работу, допустим, или, я не знаю, там, на этих выходных я понял, что дети растут слишком быстро, ну, что-то, может быть, семейное, да, близко. Можно и жизненно, можно и смешно. Вот, кстати, уже вот Лена. Леночка, здравствуй. Лена на связи. Смотрите, Лена сразу уже в теме. Она пишет: на этих выходных я поняла одну вещь. Солнцезащитный крем дешевле, чем выглядеть как вареный рак в понедельник. Значит, Ольга пишет: Оля, у нас утро. Так, у кого именины с именинами, всем отличного настроения. Особенно привет моему любимому человеку, женечку Белогурову. Люблю тебя, мое солнышко. Оля, лично ему напиши. Знаешь, как ему будет приятно? Ольчик, у нас утро, Оль. Так, на этих выходных я понял одну вещь. Если друзья говорят по одной и домой, значит, домой попадешь уже завтра. Хорошо. Ну, кстати, Ирина пишет: на этих выходных я поняла одну вещь. Лето начинается не по календарю, а когда ужин переносится на улицу, и ужин становится завтраком. Так. На этих выходных я понял одну вещь. Шашлык заканчивается быстрее выходных. Ну, вот, кстати, вот, в Ростове о мясе очень много сообщений. Очень много, да, о мясе. Пацаны поняли, да, о чем? Так, на этих выходных я поняла одну вещь. Некоторые платья покупаются не зря, даже если повод пришлось придумать самой. Инна на связи. Так. Дальше поехали. На этих выходных я понял одну вещь. Спина уже чувствует в принятии решений отдельно от меня. То есть, Мишенька, то есть уже на погоду покручивает? Или как? Вот что случилось? Миша, что случилось? Миша, какая обстановка? В общем, ребят, тема у нас сегодня легкая. Тема после выходных заходящая, такая захватывающая. На этих выходных я понял одну вещь. Продолжите фразу и напишите все на наши мессенджеры. Все работают на едином номере. 8 918 59 00 469. Поехали дальше, ребята.

0: Внимание, дамы и господа. Ну, я так понимаю, что выводы сделаны после выходных, да? Нужно же где-то и проводить хорошо время. И правильные выводы сделали. Я просто видел сообщения, которые приходили на выходных. Ладно, в общем, друзья, давайте о важном. Есть места, в которые хочется возвращаться. Роколов – одно из этих мест. Раки, донская кухня, атмосфера старого телеграфа, старого Ростова, в самом центре Ростова-на-Дону, Соборный 24. Ресторан «Раковарня Роколов» ждет вас. Вот просто обратите внимание, и приедут друзья и гости, ну, обязательно нужно посетить это место.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, поехали, в общем, по вашим сообщениям, потому что, ну, пропускать это нельзя, конечно. Сообщение интересное есть. Алена пишет. На этих выходных я поняла, что надо употреблять, пить, ну, напитки какие-то, морсы и так далее. Проверенное, а не что-то новенькое. И смайлики. Тяжело было, да, Алена? Алло! Человек, не присылай больше, Максим, одного сообщения. Мы видим, не надо больше присылать, Макс. Макс прислал, значит, написал, все классно, отметили День России, настоящие патриоты автопробег сделали и поздравили всех с праздником. И фотографии, видосики. Больше не надо, Макс. Не более одного сообщения за радиопередачу. Мы и так тебе верим, Макс. Далее, ребята, по теме тут, ух, серьезно, на этих выходных я поняла одну вещь. Счастье иногда выглядит как кофе и тишина утром. Людмила. На этих выходных я понял одну вещь. Кондиционер летом важнее многих родственников. На этих выходных я поняла одну вещь. Красивые закаты еще по-прежнему работают лучше, чем психологи. Все вместе взятые. На этих выходных я понял одну вещь. Ехать ненадолго на природу – это всегда неправда, потому что не получается быстро и на чуть-чуть. На этих выходных я также понял одну вещь. Если мангал собран, мужчина автоматически становится экспертом мангала. На этих выходных я поняла одну вещь, бывшие почему-то активизируются именно летом. Ау. Оля написала. Оленька, ну, слушай, ну, это же хорошо. Вот смотрите, девочки, давайте вот сами вы предлагаете эти темы насчет бывших, да, но, девочки, вот скажите, пожалуйста, если бы бывший, допустим бы, вот вы где-то встречаетесь, вы вся такая красивая в платьишке, вы идете, и он не отреагировал, да, и не вернулся бы где-то, не посмотрел бы, не лайкнул, или там подруга через подругу передала, что как-то он вас вспоминал, там, даже, вот, может быть, не очень там хорошим словом, вы же заряжаетесь от этого, вы же, вау, вот смотрите, смотрите, ау, ау, кого он потерял, кого у него нет. Вы же от этого заряжаетесь, девчонки. Ну, то есть, если бывшие на вас никак не реагируют, то есть, вообще такой полный игнор. И не специально, а вообще раз, но вас не было. Вы же, вам же, ну, плохо будет от этого, видите как. Так что тут, ну, ладно, вот и появляются бывшие, заряжайся, да. На этих выходных я понял одну вещь. Если мангал собран... А, это было уже. Вот, на этих выходных я понял одну вещь. Настроение можно купить. Иногда оно выглядит, как вкусное мороженое. А, Ириша, привет. Димон, привет! На этих выходных я понял одну вещь. Молодость никуда не ушла, просто теперь ей нужен выходной после выходного. Кирилл, Кирюха, база, Кира, база это прям. Так, на этих выходных я понял одну вещь. Подруги и лимонад способны решить половину проблем. Смотрите, молодец, уже видите, в курсе, пишет лимонад. Молодец, моя хорошая. А, еще одно, девочек, все, девочек сообщений очень много. На этих выходных я поняла одну вещь. Летние вечера слишком короткие для того, чтобы все прояснить и расставить по полочкам.
1: О, наконец-то стал ночью.
0: Молодец, моя хорошая. Так. На этих выходных я понял одну вещь. После 35 лет восстанавливаться приходится дольше, чем отдыхать. Видишь, ну это было примерно такое сообщение. Александр пишет так. На этих выходных и мои друзья поняли одну вещь. Если я соглашаюсь с ними посидеть и быть дома часика в 2 ночи, то все будут дома только утром. Александр, молодец! Александр! Ну хорошо, Саш, ну молодец. Значит, ты компанейский парень, правильно? То есть ты, видишь как, ты не просто удерживаешь, они же сами остаются, правильно? То есть, значит, друзьям комфортно с тобой. Значит, ты молодец, Саша. Ты молодец просто. На выходных я поняла одну вещь. Иногда лучше путешествие выключить телефон. Лучшее путешествие, точнее, выключить телефон. Прости, Катя. А на этих выходных я поняла одну вещь. Красивые босоножки, удобные босоножки. Это совершенно разные люди, но зато была красивая. Спасибо. Кайф. На этих выходных я понял одну вещь. Время, проведенное с друзьями на рыбалке, в счет жизни не идет. Это хорошо. Это кто? Андрей. Ребята, сейчас новый трек Боб Синклер.

0: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новости.
13: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
14: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
15: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребята, ну поехали дальше. Слушайте, ну, креативно. Я ничего не могу сказать. Очень много интересных продолжений. Есть взрослые продолжения. Давайте будем без взрослых сообщений. Прям так вот. Ну, дети слушают сейчас каникулы. Да и что-то нельзя в СМИ. Да, вот. Что-то прям вот нельзя. Тема у нас, конечно же, сегодня была не совсем, значит, может быть, легкая для кого-то, да. Ну, может быть, нужно было вспомнить, что было на выходных. Давайте так, я на этих выходных я понял одну вещь. И вот что вы поняли на этих выходных? Может быть, пришло какое-то озарение. Если просто вы только подключились, друзья, я вам напоминаю. Итак, наш номер единый в мессенджерах во всех, да. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Ну, бомбите в макс, в общем, друзья. Не стесняйтесь. Так, ну поехали. Поехали, почитаем. Ну, интересные какие есть, да, сообщения. На этих выходных я понял одну вещь. Банковская карта не любит спонтанности. Ау! Молодец. Прям как у Куина Фредди Меркьюри. И все поют. На этих выходных я поняла одну вещь. Счастье любит спонтанность. Смотрите, а вы не вместе были? Просто один написал только, что банковская карта не любит спонтанности. А вот ваше сообщение на этих выходных я поняла одну вещь. Вещь счастье любит спонтанность. Ну, теперь и понятно, почему. Прямо друг за другом идут сообщения, реально. Это, кстати, Анатолий был, девушка не подписалась. Ну, тоже интересно, пишет Катя. На этих выходных я поняла одну вещь. Танцевать хочется чаще. Не буду продолжать, сейчас ребята многие уже поняли. На этих выходных я понял одну вещь. Колени против больших прогулок. На этих выходных я поняла одну вещь. Лето делает людей ярче. Я понял одну вещь. Солнце делает меня ленивей. Вообще двигаться по солнцу неохота. Хочется лежать и отдыхать. На этих выходных я понял одну вещь, Дмитрий. Настроение зависит от музыки сильнее, чем кажется. И вот сейчас прям все так, как я хотел. Ах ты! Это вот сейчас как блогеры продолжают, да? Ну что, друзья, привет! Все как вы любите или как мы любим! Вот используют они одни и те же приемы. Не ведитесь, пожалуйста, на блогеров. Ну, одну и ту же дичь несут, друг друга подсматривают, ничего такого интересного. Зумерята бедные уже заблудились в блогерах. Так, на этих выходных я понял одну вещь. DFM в машине реально делает дорогу короче, особенно сегодня утром, это точно. Ну хорошо, ребята... На этих выходных я поняла одну вещь. Нельзя все время откладывать жизнь на потом. Красивые люди тоже иногда несут ерунду. Это все о моих подружках. Я имя не буду ваше, конечно же, произносить, да. На этих выходных, Димон, я понял одну вещь. Душа хочет моря, были на Дону и вроде тоже хорошо. На этих выходных я подняла одну вещь. Не подняла, подняла одну вещь? Ну, наверное, поняла все-таки. Лето – это состояние души, и мне все хочется больше и больше эту душу распахнуть. Я поняла одну вещь, Дмитрий. Новые знакомства случаются неожиданно и могут также неожиданно закончиться. И все это летом. Та-та-та-та. Ребята, в общем, смотрите, у нас тема как раз вот после выходных. На этих выходных вы поняли одну вещь. Какую? Ну, допустим, Катя поняла вещь, вот сейчас продолжает, уже прилетает сообщение. Пятница приходит слишком медленно. Сейчас послушаем два трека очень крутых. Вот сейчас прям такие, ну, вот летние-летние музыкальные шедевры. А далее у меня есть два билета, причем электронные пригласительные билеты на масштабное хоровое шоу с оркестром. В общем, чуть позже расскажу, а сейчас пока, внимание... Еще один летний мегахит.

Day and Night. Нормальный трек. Еще прилетело сообщение. Марина пишет. Добрый день. Мариночка, у нас утро, солнышко. Я понимаю, тебе хочется дня, чтобы уже пришел обед, но у нас пока еще утро, понимаешь? Мы вот пришли на работу. Вот понимаем, что еще доброе утро, можно говорить в 11:59. Встречаешь коллегу, говоришь, доброе утро, у кого? Опа, уже день. И пошли на обед. Значит, на этих выходных Марина поняла вот что. Значит, она хорошо это поняла. Когда муж болеет, лодками и моторами может покатать по Дону, значит, подальше от декретных будней. Вот что она поняла. Молодец, Марина. Молодец. Привет, ДФМ. Я понял на выходных одну вещь. Понедельник приходит слишком быстро, я не понял, как это случилось. На этих выходных я понял одну вещь. Голова сама выключается на природе, на жаре и рядом с морюшком. На этих выходных я понял одну вещь. Хочу еще одни такие же выходные, а потом уже куда-нибудь в отпуск. На этих выходных я понял одну вещь. Я тоже понял эту вещь. Стас! Стасик, вот... Я дословно озвучил твое сообщение. Сложно сейчас, знаешь, понять, о чем ты. Вот, но мы не будем сейчас сильно загоняться по этому поводу. У меня, друзья, есть подарок. Я с удовольствием хотел бы вам вручить этот пригласительный билет. Итак, внимание, я сейчас скажу, что есть, да, а потом вам расскажу, как мы разыграем этот пригласительный билет. Итак, у меня есть два билета. Возрастное ограничение, соответственно, 12+, 30 июня в 21:00 в ДК «Сельмаш». Масштабное хоровое шоу с оркестром, где встречаются два мира, классика и электронная музыка. Хор, оркестр, электронный бит и арт-медиа соединяются в едином энергетическом действии на грани возможного. Да? В общем, могу сказать так. Все это называется палестрина. Вот правильно так, палестрина. Да? Это уникальный хоровой проект, объединивший лучших солистов московской профессиональной сцены и электронной музыки. Новый взгляд на классику без упрощений и компромиссов. Глубина оригинала сохраняется, но форма звучит по-современному мощно и актуально. И все это вы сможете, друзья, услышать и увидеть своими глазами 30 июня в ДК «Сельмаш» в 21:00. Возрастное ограничение 12+, понятно, да? Значит, кто в программе? Лучшие солисты Москвы, мощное звучание, мировые хиты в техно-аранжировках, электронный бит, арт-медиа. В общем, все будет очень мощно и плотно. В программе вечные произведения, переосмысленные в современном звучании, и Моцарт, и Эра. В общем, очень много всего, друзья. Просто приглашаем вас, и у вас есть уникальная возможность попасть на это мероприятие при помощи DFM Ростов-на-Дону. Что нужно сделать? Нужно написать, почему именно вы хотите получить пригласительный билет на это выступление, на масштабное хоровое шоу с оркестром 30 июня в 21:00 в ДК «Сельмаш». В общем, пришлите, пожалуйста, на наш мессенджер, на любой, в Макс можете бомбить сообщение, почему именно вы должны получить этот пригласительный билет. Причем билет на два лица. Нормально? После трека подведем итоги и поздравим и подарим билет. Поехали! Поехали!

Ребят, ну тут даже уже, знаете, даже затягивать не нужно. С треком, ну, в общем, молодцы. Я думал, после выходных такие все впряглись в работу. Что вы? А времени нет. Да ладно. Ну, то есть я вот вижу, что сидите и прямо вот с телефоном в руках, потому что очень быстро прислали вы ваши версии, почему именно вы должны получить этот приглас. Друзья, давайте буду ускоряться, потому что как-то сегодня что-то вот прям все уже пошло в разнос, имеется в виду, да. Давайте подведем итоги. Просто было много сообщений интересных, было много сообщений. Так, сейчас найду. Давайте вот почитаю. Ну, поехали, давайте, немного. Значит, я должен получить приглашение, потому что люблю слушать и кайфую от такой музыки, написал Владимир. Денис пишет, потому что очень люблю музыку, заядлый меломан. Я хочу билеты на концерт, жену выгулить надо. Александр, Саш, молодец, любимый, подумал. Витя пишет, доброе утро. Я должен выиграть, ибо череда везения сейчас со мной и по-любому должно повести. Виктор написал. Кирилл пишет, мне нужны билеты, чтобы это лето стало ярче. Никогда такого не слышал. Владимир написал, привет, хочу пойти на концерт, потому что жена меня пилит, хоть раз бы меня пригласил на концерт, Владимир. Андрей пишет, потому что у нас с друзьями, потому что у нас скоро встреча с друзьями детства, и мне нужно набраться опыта, петь наши любимые песни, мы поем, может и плохо, зато громко, Андрей написал. Андрюш, ну тут как-то, знаешь, как это такое сообщение, такое шаткое, конечно, это в штангу, наверное. То есть, знаешь, почему тебе нужен билет, потому что мы встречаемся с друзьями, значит, детства, и, значит, научиться петь песни, там не научишься петь песни, Андрюш, это сейчас так, ну ты натянул это самое, да, глаз на это натянул. Ладно, друзья, в общем, рандомайзером, в принципе, очень просто, нажимаем на play, сейчас все уже загрузили, да, есть новый мессенджер, старый, так, стоп, так, все, поехали, будет 52 минуты уже, надо, поехали, все, нажал на кнопочка, на зеленый треугольничек, смотрим, стоп, есть, так. Любимое радио, очень хотелось бы попасть на этот концерт. Я думаю, будет круто и интересно. Кто это? Это Лора, абонент 1010. Заканчивают цифры, да, 1010 Лора. Ну так написано в аккаунте, может она не Лора, может она Лара, может она Клара, ну не знаю, Лора. Мы тебя поздравляем, абонент 1010. Ура! Ба-ба-ба-ба-ба! Абонент 1010, мы тебя поздравляем. Лора, как написано в аккаунте. Фамилию и имя пришли, пожалуйста, в наш мессенджер, куда ты написала. Мы расскажем, как ты заберешь билеты. Ты отправишься 30 июня в 21.00 в ДК «Русельмаш». Это масштабное хоровое шоу с оркестром, где встречаются два мира. Классика и электронная музыка. И этот билет у тебя уже, Лора, есть.

0: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Братишка, я тебе вот сегодня что скажу. Счастье за деньги не купишь, мы это часто обсуждали, кстати, в эфире. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на Страны Советов Т – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься и почувствуй себя счастливым.
4: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: ребят, ну здесь прям вот, прям, знаете, перлов очень много. Попрощаться прям невозможно. Но имеется в виду не попрощаться там грустно, да, уйти на обед. Ну еще почитаю. Элечка пишет, на этих выходных я поняла, что надо успеть отдохнуть, а не переделывать все дела. Поэтому, милый, домой жду с бутылочкой напитка сладкого. Зёзик, если услышал, маякни, написала она.
1: Пиу-пиу-пиу.
0: Со сладенького, Элечка, нужно переходить уже на сухенькое, да, на, да, ну, не на сладенькое, да. Поймешь это потом, запиши сейчас это, потом поймешь, что нужно. Так, привет, ДФМ, всем большой привет огромный, но по теме у меня много вопросов есть, Дмитрий. А вот, допустим, если я на этих выходных поняла, что перестала переживать из-за чужого мнения, это как? Это хорошо, моя хорошая. Жанна написала, Жанночка, это замечательно. Но также тоже на этих выходных я поняла, что умею отдыхать только первые 2 часа. Потом начинаю искать себе дела. Ну, так нехорошо, нужно отдыхать. Вы знаете, вот выходные, отпуск, отгулы, это специально для того, чтобы мы с вами перегрузились. Поэтому сейчас мы с вами пообедаем, ребят. Сделаем паузу, в 16:00 будем закрывать рабочий день.
2: Радио DFM. Для

специально для тех, кто не привык ждать. I can wait, Боб Синклер и Кайза. Особенно это хорошо заметно, когда наступает время обеда, и никто, по-моему, не готов ждать ни минуты больше, это точно. Ну, правильно, заряжать свои батарейки нужно не только при помощи еды, картошечки, котлеток, салатика, но и с помощью музыки мы тоже это делаем весьма успешно. Прошу заметить, Кашин Кэтч у нас уже на подходе, а еще раньше успеем поймать того самого диджея, который нам всем хорошо знаком по своему музыкальному почерку, Алан Уокер. Broken Strings здесь на Radio DFM. Включаем тусовку. Всем доброго, легкого понедельника.

0: случается, и в кулинарном мире в том числе. Производитель мороженого. Долго-долго думали. Последние несколько месяцев, мне кажется, думали, чем же нас таким удивить. И вот, пожалуйста, придумали мороженое со вкусом кваса. Угу. Тот, кто уже успел попробовать, говорят, что максимально освежает. Ну, слушайте, у меня вот в подобные моменты сразу включается какой-то мозговой штурм. Если есть мороженое со вкусом кваса, то почему бы не придумать мороженое со вкусом окрошки, например? Вот только тут должно быть два вида сразу. На квасе или на кефире. Мороженое, да. Иначе будем долго спорить будем. И в итоге ни к чему хорошему не придем. Поэтому два вида окрошки. Ну, мороженое, по крайней мере, да. С тем и с тем. Тогда всем угодим.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла, ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Glove Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Old House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: совместный трек от DJ Snake и Джастина Бибера, который можно слушать, мне кажется, бесконечно долго. Особенно мне нравится музыка. Ну и голос Джастина Тимберлейка, разумеется, тоже. Разве тут скажешь что-то плохое? Нет. Все, отработал на все 100%. Let Me Love You послушали только что здесь, на Радио DFM. А буквально через несколько минут будем играть уже с вами в квиз. Кто готов? А ну-ка давайте быстрее набирайте номер 84959561012. Квиз случится у нас буквально через несколько минут. Еще раз, номер 84959561012. Набирайте как можно быстрее. Ну а до квиза успеем послушать еще BTS Swim. Их послушаем, а вот что будем делать сегодня вечером.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
13: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка
17: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: прямо сейчас самая любимая игрушка «Квиз». И сегодня в ней принимает участие Денис, который занимается грузоперевозками. Дениса, с большим удовольствием приветствую. Денис, привет, доброго дня. Желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Толкается на МКАДе. Говорит, что там пробка, но едет, выполняет свою работу. Как настроение у тебя сегодня в понедельник? Рабочее или пока еще не раскачался, как следует?
1: Ну, рабочее, да.
0: Это хорошо. Если рабочее настроение, то мы займемся, в принципе, тоже таким рабочим делом. На протяжении одной минуты я тебе буду задавать вопросы из разных областей. Ты на эти самые вопросы будешь отвечать, а потом мы почитаем количество правильных ответов и в пятницу уже среди всех участников квиза выберем самого лучшего. И вполне возможно, этим самым лучшим станешь, Денис, именно ты. Будем в это верить, давай вместе.
1: Давай.
0: Хорошо. Денис, я тебе желаю удачи и внимания, твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Международный день прогулки отмечается сегодня. Как называется дорожка для пешехода вдоль дороги?
1: Пешеходный переход.
0: Дорожка вдоль дороги, как называется?
1: Дорожка вдоль дороги. Тротуар.
0: Тротуар, конечно, это правильный ответ. На каком сигнале светофора можно переходить дорогу во время прогулки?
1: Зеленый.
0: Зеленый, тоже верно. Актриса Анна Ковальчук отмечает день рождения. В каком сериале 2025 года она сыграла Маргариту? Как ты думаешь?
1: Не знаю.
0: Мастер и Маргарита. Послушай небольшой фрагмент из этого сериала и скажи, какому персонажу пушистому принадлежат эти слова? Внимание сюда.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: Не знаю тоже.
0: Это был кот-бегемот. 115 лет назад была основана компания IBM. Какое устройство для хранения данных на гибком магнитном диске изобрели в этой компании? Ну, такая маленькая, помнишь, раньше была?
1: Флешка.
0: Нет, гибкий
1: дискета.
0: Диск. Дискета, да. Как по-другому называется мозг компьютера, который выполняет все вычисления? Слово на букву «П».
1: Еще раз, мозг чего? Мозг компьютера?
0: Да.
1: Процессор.
0: Процессор. Вспомнили. Это хорошо. Подводим итоги. Ну, можно сказать, что, видимо, связь немножко подвела, да, процессор сам сегодня не подводил. Вполне неплохо ты отвечал на все вопросы. Тротуар. Долго соображали, но все-таки сообразили, как называется. Это штука, по которой мы обычно ходим вдоль дороги. Зеленый свет засчитан, мастер Маргарита мимо, кот-бегемот тоже мимо, дискета, да, и процессор тоже засчитан. Получается, 4 правильных ответа из 6 возможных, 2 ошибочки. Ну, в принципе, слушай, для понедельника это нормально, там, ошибаться и что такое. А что ты смеешься, Денис, я не могу понять. Что смешного? В ошибках? То, что вот эти вот ошибочки совершил? Или то, что такой результат хороший тебя радует? 4 правильных ответа.
1: Так, блин, то, что ошибки совершил, да.
0: Да ладно, не стоит расстраиваться. Если это нервный смех, я тогда сейчас тебя буду радовать. Радовать подарком, чтобы этот смех был так его искренний. И чтобы ты радовался действительно своей победе. Ну, практически победе, которую ты совершил сегодня в понедельник. Принял участие в квизе. Это дорогого стоит. Без подарка не отпускает. Получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Поздравляю тебя с этим. И чтобы пробки на МКАДе рассосались как можно громче слово «квиз» на всю страну, Денис. Раз, два, три, давай!
1: Квиз!

0: Такое настроение. Немного нерабочее, как и у Gym Glass Heroes. Кубис Чокхолд. Здесь на Радио DFM. Я Тимур Белов. Обязательно вернусь завтра. Всем желаю хорошего продолжения этого рабочего дня. Счастливо. Пока. Радио DFM. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикасе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Говорится, разбуди меня полностью в этот понедельник. Это Avicii, Wake Me Up, только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то аналитики тут проанализировали мировой рынок труда и нашли самые необычные, но реально существующие профессии. Вдруг кому актуально? Это слушатель пармезана, который по стуку молоточком по головке сыра определяет, дозрел ли он или нет. Инженер хаоса – это такой IT-специалист, который намеренно ломает системы, чтобы найти слабые места раньше, чем это сделают хакеры, а также подружка невесты по вызову и дегустатор корма для кошек и собак.
1: Чтоб я так жил.
0: Все в ваших руках, как говорится. Это же, кстати, касается и нашего фирменного мерча. Играйте в Fake News и становитесь его счастливым обладателем. Как только услышите специальный сигнал, первыми же дозванивайтесь в студию. А пока всем бодрого-доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого старта рабочей недели. И не иначе.

что, дорогие друзья, время раскидать по полочкам новостные заголовки и попытаться выиграть наш обновленный фирменный мерч. Звоните, если хотите его получить. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами на связи Владимир из Краснодара. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Давайте поиграемся. Вы подтвердите, из Краснодара или нет?
1: Да, я из Краснодара.
0: Вот, да, думаю, интуиция меня не подвела. Слава богу, Владимир, фейк-ньюс. У нас с вами на кону наш обновленный фирменный мерч. Вы обязательно его получите, если одержите победу. А сделать надо всего ничего. У меня для вас уже готовы 3 новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный призет. Если нет, и останется время, послушаем ваши приветы. Итак, в Беларуси, Владимир, решили построить деревню для айтишников. Как вы считаете, правдивый новостной заголовок или нет?
1: Я думаю, да.
0: В Санкт-Петербурге тем временем вежливый грабитель оставил чаевые за причиненные неудобства.
1: Я думаю, да. Все может быть.
0: В мессенджере Макс анонсировали удаление поддержки латиницы.
1: Ой. Ну, нет, нет.
0: Ну, тогда с победой. Тогда с победой! Что я могу сказать, Владимир? Да! И вы знаете, настолько оказались молодец, что мне даже не придется подводить итоги, ибо везде и во всем вы оказались предельно правы. Я вас поздравляю. Вы теперь счастливый обладатель фирменного мерча от радио DFM и возможности передать свои не менее фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Ну, передаю всему Краснодару, всему студии вашей DFM. Пока погода радует. Всем всего хорошего.
0: И вам тоже, как говорится, не скучать этим летом. Я скоро вернусь, ибо хочется рассказать о том, что происходило в этот же день, не только в прошлом.

0: реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. I'm

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях,

0: путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка
4: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Время перевернуть календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1667 году, заговорился, во Франции впервые провели переливание крови. В 1878 в Америке предприняли первую попытку снять что-то наподобие фильма, а в 1931 в Советском Союзе решили начать строительство московского метрополитена. И уже через 4 года первый пробный поезд подземки под грохот оркестров прошел от станции Комсомольска через Красносельскую в Сокольники. Получается, что до столетнего юбилея осталось всего 5 лет.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405 6+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22.00. 20 июня в 23.00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правила ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Так, Дживаго, Celebrate, только что в эфире радио DFM. Ну а если вы заждались лета и вместе с ним подрёв моторов всяких там классных движух, то главный дрифт-фестиваль лета RDS Fest возвращается на Moscow Raceway. 20 июня он вновь объединит спортсменов, команды и болельщиков из десятков регионов страны, от Калининграда до Владивостока. Помимо состязаний среди профессионалов и любителей, а также супербитвы от титулованных пилотов российских дрифт-серии, гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Например, можно заглянуть в сервис-парк и посмотреть на работу механиков, а также подготовку автомобилей к заездам, посетить выставку тюнингованных машин и даже прокатиться на дрифт-такси, чтобы почувствовать перегрузки, скорости и эмоции, которые испытывают пилоты во время соревнований. Интересно? Тогда не пропустите, билеты уже в продаже. Вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро разыграем наш фирменный мерч, а пока я продолжаю настойчиво желать вам легкого старта рабочей недели.
1: Радио DFM.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Now it's a

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
2: В постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно ром.
1: 6+. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама «Аохилен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа Москва, Краснопресненка.

0: Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую коротенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно праздник мужских недостатков, ну или же день тех, кто ест и не полнеет, и мысленно передать им привет. Потому что мы-то с вами знаем, что это...
1: Подлость, гадость, ненавижу вас!
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Нина Сори в атмосфере нулевых только что на радио DFM. В народе говорят, что счастливые часов вроде бы как не наблюдают. С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти, потому что некоторыми часами хочется просто-напросто любоваться. Гонконгский бренд представил ходики с необычным циферблатом в виде маяка. Вместо привычных стрелок – морские элементы. Луч маяка показывает минуты, а корабль указывает часы. Но, как бы то ни было...
1: Часики идут, часики идут, часики лениться не дадут.
0: Ну а кому-то через некоторое время может спокойненько обломиться наш обновленный фирменный мерч, если вас не подведет ваш же русский язык. Всем еще раз привет, и меня зовут Артем Скоробогатый. Хватит работать, время немного передохнуть.

0: Так, ну что, будем надеяться, что, во-первых, с нами на связи прямо сейчас Грамотей Юрий, а во-вторых, что он таки припарковался. Юрий, здравствуйте, все в порядке, мы за вас переживаем немного. Вы припарковались?
1: Да, все отлично.
0: Теперь выдыхайте, давайте играть. Начнем с вопроса. Вы вспомните, что у вас было по русскому языку?
1: 5.
0: О, баба-ягодка 5. А как давно это было? Припомните?
1: Да лет 20 назад.
0: Может быть, уже и вовсе не 5, а, Юрий? В таком случае...
1: Да-да.
0: Давайте тестить. Понял. Слово дня. У нас для вас уже готов новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет. Сейчас мы это выясним. Скрывается слово. Юрий, где вам надобно бы правильно поставить ударение, как вы правильно понимаете. И если все хорошо, с нас обновленный фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получается, то вы передаете свои фирменные приветы. Договорились?
1: Конечно, договорились.
0: С февраля этого года наблюдается падение спроса у... Девелопмента или девелопмента? Где вы считаете правильно поставить ударение?
1: Девелопмента.
0: Так точно! И это победа! Юрий! Ну это прям твердая 5 здесь. Не поспоришь, совершенно точно! Данное слово пришло к нам из английского и сохранило ударение на второй слог. Поем тому правильно говорить еще раз. Как?
1: Девелопмента.
0: Да, твердая 5 по русскому языку. Мы вами гордимся, потому что вы большой молодец и получаете от нас фирменный мерч от Радио DFM. Какой именно, обсудим за эфиром. А пока время для ваших приветов. Оно пошло.
1: Передаю привет своей жене Наталье. Я думаю, что она сейчас слушает своей дочке Алисе, Кире, всем моим друзьям, Антону, Саньку, ну и всех, кто меня узнал.
0: Вот так вот. Коротко и понятно. А главное, со вкусом.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем составит 23 градуса тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
5: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
4: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УКРН 102 773 988 54 58.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в парке «Сокольники» начинается третий этап благоустройства и реабилитации территории. Как сообщается, в его рамках специалисты приведут в порядок оставшийся участок тропы здоровья и создадут новую прогулочную зону. Вернут беседку на свое историческое место, остров Большого Оленьего пруда, и восстановят ведущий к ней утерянный мост. А также отремонтируют детскую площадку, а на месте спортивных обустроят зону для сдачи нормативов физподготовки, большое пространство для занятий воркаутом и место для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями и представителей старшего поколения. Кроме того, работы затронут и берега Нижнего Майского пруда. Там вновь появится кафе «Озерное», а еще павильон для проведения мероприятий.
2: Потрясающая новость!
1: А то на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, одним словом. Ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове переменная облачность, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем составит 23 градуса тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода. Мечта. Амода в 3А.
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
15: Ну плюс.
16: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, это ДФМ. Ростов-на-Дону. Смотрите, смотрите, ДФМ Ростов день пропускает. То есть, смотрите, у нас утреннее, это доброе утро, радиошоу. Ну, доброе утро, правильно? А вечернее, в 16:00, уже вечер. То есть, дня нет у нас. Ну, и не надо вообще. Добрый вечер! Аплодисменты. Друзья, ДФМ Ростов, станция для слушателей старше 12 лет, программа Party Time, время вечеринки. Сразу сообщу вам единый наш номер, наш новый номер, мы уже где-то около месяца плюс-минус поменяли номер. У нас он новый, классный, мощный, номер единый для всех мессенджеров. Запишите, пожалуйста, если у вас его нет, 8-918-59-00-469, 8-918-59-00-469. В принципе, все несложно запомнить. Группа ВКонтакте, наш паблик ВКонтакте ДФМ Ростов, 320-104-6, это телефон прямого эфира. Все, ребят, вот все, что нужно, сказал. Сразу предлагаю тему в начале эфира, вот сразу прогреваю. Тему эфира вот какую решил сегодня избрать. Знаете, вот все-таки у нас часто в жизни бывает, когда вот ты думаешь, ну это 100% решение вопроса. Или вопроса какого-то решения. Или там, допустим, во что-то играешь, в лотерею или еще что-то. Или в шахматах делаешь шаг, да. Ну, я уверен, что это отличная идея. Отличный шаг в шахматах, да, там ход точнее, да. Я не знаю, там отличная идея по поводу организации какого-то праздника, мероприятия или свадьбы, или еще чего-нибудь. Или отличная идея поехать туда-то, короче, да. И вот я предлагаю, знаете как, просмотреть вот сначала отличные идеи, а потом что из этого вышло. И все это объединяю в одну тему, ребят. Тема эфира простая, элементарная. У всех было. Но не в штангу дали, да? Я вообще, в принципе, вообще так бы и назвал, в штангу дали. Но нет. Предлагаю вот как. Смотрите, тема нашего эфира. Я был уверен, что это отличная идея, но... И поехали. Тема простая. Да, тема простая. Я был уверен, что это отличная идея. И, ну, я не знаю, там, ну, давайте вот пример какой-то. Я был уверен, что это отличная идея подстричься самостоятельно. Теперь полгода объясняю людям, что, ну, это был какой-то мой эксперимент, и я решил просто сам попробовать, а не потому что зажал деньги на барбера. Ну, у меня, понимаете, вот моя тема прически и барбера и так далее, ну, как бы это разные вещи, но в любом случае, да? То есть вот примерная, да, тема. Я был уверен, что это отличная идея, но подстричься самостоятельно и понял, что где-то дал штангу, это был творческий эксперимент неудачный. Вот примерно так. В общем, жду ваших сообщений. Звук сегодня очень мощный. Бенгеры один за одним. Сразу начинаем. Она танцует под Шаде и дальше погнали. Ребята, добрый вечер, любимый город. Южане, россияне, ростовчане, мы начинаем. Напиши, как ты, где ты, что ты и, конечно же, поучаствуй в нашем сегодняшнем радиошоу. Итак, тема радиошоу. Я был уверен, что это отличная идея, но... И что у тебя произошло? Может быть, знаешь, когда сложно о себе говорить, можешь сказать так. Мой один хороший знакомый или моя хорошая одна подруга и так далее, и так далее. Все, начинаем. Добрый вечер, погнали!

Вот это, ребята, да, началось, конечно, началось. Спасибо большое сразу за ваши ответы. В общем, все, поехали уже, да, по теме нашего эфира. Я сейчас вот напомню тему. Привет. Привет от девушки, которая буквально перед эфиром встретила в центре города. Да, хорошего. Спасибо тебе большое. Как Тома зовут? Тома, спасибо, Том. Так, ребят, тема еще раз запустили. Я был уверен, или была уверена, что это отличная идея. Ну, а дальше пошло, как пошло. Вот сразу пишет Оксана. Я была уверена, что это отличная идея написать бывшему после нескольких напитков вечерних. В итоге всю неделю потом стеснялась собственного телефона брать в руки, боялась. Ну, что боялась? Ну, написала и забыла. Я был уверен, что это отличная идея поехать на море без бронежилья. Познакомился с половиной побережья и одним комаром размером с голубя. Ну, как-то у тебя какие-то странные переживания. Я был уверен, что это отличная идея пойти в новых босоножках на прогулку по центру Ростова. Босоножки красивые, все здорово, но ноги в хлам. По-моему, такое было сообщение, я что-то уже слышал где-то. Да? Так, я был уверен, что это отличная идея собрать шкаф без инструкции. В итоге шкаф получился философский и остались лишние запчасти. Сильно, да. Привет, у меня 27 мая, второй день рождения. Упало дерево, и я был в машине. Хочу попросить, чтобы машины, которые были припаркованы рядом со мной, откликнулись. Димон, слушай, Димон, это попозже историю мы там озвучим. Ну, самое главное, что ты жив-здоров, это хорошо, Дим. И если есть по теме что-то, то обязательно, конечно же, напиши. Я был уверен, что это отличная идея устроить шашлыки на 20 человек. Теперь я понимаю шеф-поваров в ресторанах. Ну да. Если уж ты организовал эту историю, да, и уже, значит, сказал, давайте погнали вперед, то тут, конечно же, уже нужно людей угощать. Я был уверен, что отличная идея посмотреть одну серию перед сном. Уснула в 5:30 утра сегодня и с такой больной головой пошла на работу. Вот это сериальчик. Вот. Я был уверен, что это отличная идея купить белые кроссовки летом. Первый дождь мне все объяснил, что я ошибся, но белые красачи, это круто. Слушай, ну долго в стирке, отмывке, конечно, а так белая обувь, конечно, ну летний вайб наш. Причем, вы знаете, вот можно южан, вот нас, южан, можно спалить визуально в Москве, в Питере, знаете. Ну, нет, многие ходят в белой обуви, да, но вот все-таки в определенное межсезонье, когда мы в чем-то белом, да, еще у нас пока сухо, а там уже нет, не совсем. Можно спалить, что мы с юга в белых красачах, конечно. Я была уверена, что отличная идея начать новую жизнь с понедельника. Понедельник пошел неправильно, поэтому решила оставить это все на пятницу. Так, дальше. Я думал, отличная идея затонировать автомобиль в круг к лету, но вечером выехал покататься по Садовой. Люди сказали, что это была плохая идея. Вот видишь, ну ты же в курсе, ты же знаешь, что если люди поздороваются с тобой, скажут, это плохая идея. Не по правилам идея, Дим. Ну тут надо, понимаешь, Димон, как-то так, знаешь, ситуация какая. То есть ты знаешь, что нельзя по кругу в хлам, да, тонировать, да, нельзя, правильно, нельзя же по ПДД, правильно, нельзя. Вот, ты затонировал, значит, если ты принимаешь такое решение, то тогда уже будь любезен, здравствуйте, добрый вечер, здрасте, сейчас давайте растонируем вас элементарно. Вот. Поэтому, Димон, тут знаешь, как нужно, вот, либо соблюдаешь, либо в тревоге. Я была уверена, что это отличная идея зайти на маркетплейс за одной вещью. Через час приехал курьер с несколькими вещами, и мой любимый сказал, что это был последний раз. Вот о маркетплейсах, пожалуйста, уже. Я был уверен, что это отличная идея сказать, я сам разберусь, потом 3 часа смотрел видеоинструкции и все-таки пришлось вызвать мастера в специальной службе. Слушай, а если вот, ребят, вот тут ситуация такая, знаешь, когда любимая говорит, ты, ну, что ты не можешь повесить полку, что ли? Вот, или там кран. Если можешь, если умеешь, да, ну вот бывают люди, вот, у которых, ну, в принципе, получается все с инструментом, с элементарным, да. А есть люди, которые, ну, не могут, допустим, это делать по какой-то своей причине, но, допустим, вот он, ну, он может быть, я не знаю, он дирижер, да, и у него, ну, сложности с таким большим инструментом для того, чтобы поменять смеситель в ванной, вот. Я так думаю, что все-таки лучше, мне кажется, где-то здесь взять и вызвать человека просто, человечка. Приехал специалист. Я была уверена, что это отличная идея проверить его подписки. Нервная система была против, и сколько же было лайка от чужеродных девушек. От чужеродных девушек. Сильно.
Алена, спасибо тебе. Ну и смайликов прислала много, ребят. В общем, тема у нас эфира, если вдруг вы только подключились. Смотрите, тема эфира простая. Я был уверен, что это отличная идея, но вот так получилось. Поехали дальше.

0: Реклама.
1: Внимание, дамы и господа. Внимание. Есть два типа водителей. Те, кто тянут до последнего, и те, кто сразу едут в Бикавто. Диагностика ТО, сход, развал, ремонт любой сложности. В Бикавто все быстро, профессионально и без вот этой фразы, знаете. Ой, тут еще вот это надо срочно поменять. Бикавто, 14 автосервисов по городу. Гарантия, бонусные программы и нормальный человеческий сервис. Бикавто, автосервис, которому можно доверять.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Так, ну поехали далее, ребят. Ну, в общем, тема, если только подключились, но я так вижу, уже не только подключились, потому что по теме пошли интересные истории. Значит, тема такая. Я был уверен, или я была уверена, что это отличная идея, но оказалось немного все по-другому. Вот поехали, поехали. Я была уверена, что это отличная идея самой покрасить волосы. Фотографии остались, присылать не буду, но доверия к себе уже нет, Катя. Катюша? Катюш, ну, слушай, ну, это очень странно, потому что девочки вообще запариваются на внешности. Я так понимаю, что если у нее не хватает денег на что-то, но на бьюти вообще все истории должно быть всегда, да. Я была уверена, что это отличная идея. Ну, ничего страшного. Я был уверен, что отличная идея устроить шашлыки на 15 человек, то же самое, что и на 20, поэтому понимаю, что все-таки лучше доверить это проверенному человеку. Мясо было сырое. Я была уверена, что это отличная идея посмотреть на жизнь с другой стороны и получила другую мотивацию. Оксана, Оксаночка, ну о чем ты, непонятно, но в любом случае услышали твое сообщение. Я была уверена, что это отличная идея купить новое платьишко и без примерки летом поехать в нем на мероприятие. Покупала весну. Далее, многоточие, ребят. Я был уверен, это отличная идея хранить пароль в голове. Голова решила иначе. Вот насчет пароля это да, согласен. То есть бывает вот все помнишь, а потом вылетает. И самое главное, сейчас такое время, что пароли должны быть непростые, друзья. Да, есть специальные символы, да. Вот. А вообще такие айтишники довольно-таки, профессионалы серьезные, да, матерые, как еще говорят, они рекомендуют записывать пароли, но только хранить это в таком месте, чтобы не было доступа ни у кого, и даже не хранить эту фотографию в телефоне. То есть, чтобы это было физически, на физическом носителе от руки, это было спрятано где-то в каком-то месте, когда, ну, вдруг нужно будет что-то там реально поменять, чтобы это у тебя все было доступно. Поэтому тут это тоже так, знаете, это как физики и лирики спорят. Так, белыми должны быть минимум зубы и кеды, написал человек. Слушай, ну только самое главное, чтобы... Кто это? Алексей. Знаешь, чтобы зубы были не сильно унитазного цвета. Это тоже такая история, лютая сейчас с винирами. Я был уверен, что это отличная идея взять острый соус. Потом я пил воду. Слушай, при остром соусе, ребят, вот, кстати, очень хороший способ есть, да? Как, если что-то остренькое, не надо запивать это. Вот однозначно запивать не нужно это водой. А нужно заесть, ну, хотя бы минимум хлеба. Я был уверен, что отличная идея была у меня написать «Нам надо поговорить». Даже мне самому стало страшно, когда она сказала «Хорошо, я сейчас приеду». Вот так. То есть... Скажи, пожалуйста, разговор у вас состоялся или нет? Я был уверен, что отличная идея помочь другу с переездом. Друг доволен, спина болит. Я была уверена, что отличная идея встретить рассвет. Рассвет красивый, в понедельник беспощадный. Пришла с опухшими глазами на работу. Все спрашивают, что я делала ночью. Так бы и сказала, встречала рассвет, ну чё. Так, я была уверена, что это отличная идея заказать экзотическое блюдо, которое я никогда не пробовала в Китае. Желудок потом сказал совершенно другое. Ну, кстати, очень многие ребята рассказывают о том, что бывали в Китае и, значит, не в туристических каких-то кварталах и ресторанах питались, да, а вот просили у китайцев, у местных, говорят, а чего у вас тут местного интересного? Если китайцы вели, угощали местной кухней, ну, соответственно, было очень потом много вопросов. Я думал, что отличная идея не подозревать... Подожди. Я думал, что отличная идея не подозревать общение моей девушки с моим другом. Ну, а дальше он не продолжил. Ну, в общем, слушай, ну, тут давай без продолжения, так с многоточием оставим. Я был уверен, что это отличная идея не брать зарядку в поездку. Ну, зарядка, понятно, можно найти. Я был уверен, что отличная идея носить каблуки весь вечер. Все было здорово, я была красивой, потрясающей. Второй день хожу, как будто ноги поломаны. Инна. Я был уверен, что отличная идея научиться играть на гитаре за выходные, но получилось не так, но 3 аккорда я уже разучил. Слушай, а самое главное, чтобы быть своим парнем в компании с гитарой, да, 3 аккорда, потому что практически на 3-4 аккордах обычных, простых, в принципе, строятся все песни. Самое главное, песни запомнить. И эти аккорды вот просто так подобрал, потренировался недельку, и все, и ты уже такой, как дал на гитаре под костер, да? Сейчас о погоде, ребят.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правила и проведение срока, количество призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вообще раздос трек, конечно, да, вспомнил. Так, ребята, ну что, поехали дальше. Посмотрим, кто на связи. А есть люди на связи? И, конечно, по нашей теме сегодня тоже ярких много сообщений. Я был уверен, или я была уверена, что это отличная идея, но получилось вот так. Итак, поехали дальше. Я была уверена, что отличная идея поддаться на летнюю распродажу. Теперь у меня есть все, что нужно для лета, для пляжа, а на пляж и на море мы не собираемся. Слушай, ну, Ира, Ириша, ты понимаешь, что мне дело? Зато у тебя это есть уже. Даже засобираешься, у тебя уже все есть уже. Я был уверен, что это отличная идея выйти из дома на 5 минут, вернулся через 6 часов, дома были вопросы. Я был уверен, что отличная идея сделать себе челку. История старая, до боли свежая, посмотрела на себя, ну, уродина. Как самокритично. Девушка, буду... Без имени, без цифр, да, конечно же. Я был уверен, что отличная идея устроить генеральную уборку. В выходной полдня искал вещи, которые сам же и переложил. Вот это да. Я был уверен, что отличная идея проверить весы после отпуска. Я думала о себе лучше. Ох ты! Насчет весов, ребят, вот. Дмитрий, я была уверена, что у меня идеальный вес. Но мы были в Сочи парке, и там у одного аттракциона нужно было взвеситься. Я взвесилась, разозлилась и до отъезда была вне себя. Вот так. Это самая такая история печальная, когда ты думаешь... Очень же много видосиков снимается на эту тему. Знаете, сколько вы весите, вот там, ну, неважно где, на патриках, неважно где, с весами. Как вы думаете, сколько весите? Вот как девушки правильно говорят, ну, 48, там, 51. Вот. Но там, знаете как, там от того веса, о котором они думают, где-то плюс 10 еще. Это, конечно, печальная история. Так. А я был уверен, что отличная идея приготовить романтический ужин. Кухня до сих пор еще не отмыта. Я был уверен, что отличная идея включить кондиционер на максимум, а теперь немного хрипят связки. Я был уверен, что отличная идея купить еще одну сумочку. Но тут, если честно, я до сих пор понимаю, что была не права. Вот, какая женская самокритика классная. Я был уверен, что отличная идея лечь пораньше в воскресенье, но интернет меня победил и сегодня пришел не выспавшийся в понедельник на работу. Ребят, смотрите, у меня есть подарок вот после трека следующего, да, ну, сейчас один трек, Инна. После Инны я разыграю, внимание, сертификат на сумму 3000 рублей, и кто-то из вас отправится в рестик. Хотите? Ну, хотите? Сейчас все будет, ребят.

Дамы и господа, у меня есть сертификат. Сертификат. Итак, внимание, спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд». Это ресторан-раковарня «Раколов» на Соборном, 24. Раки, донская кухня, атмосфера старого Ростова в самом центре Ростова-на-Дону. На Соборном, 24. Что нужно сделать будет, друзья? Нужно будет прислать на наш Макс, на наш мессенджер правильный ответ. Я сейчас задаю вопрос. Даю три варианта ответа. Кто первый присылает правильный ответ, тот и забирает сертификат на сумму 3000 рублей, отправляется в ресторан-раковарню «Раколов» на Соборной, 24. То есть подарок замечательный, просто все элементарно, ничего не нужно придумывать особенно. Просто нужно понять, какой правильный будет ответ, правильно? Вот. И прислать этот ответ на наш Макс. Номер, напомню, 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Присылайте правильный ответ, мы потом находим ваш правильный ответ, потому что, как правило, прилетает очень много сообщений. Даже бывает, где-то нужно отыскивать по сотой доли секунды прилета вашего сообщения. Поэтому сейчас приготовьте сразу свои телефоны, чтобы прислать правильный ответ. Вопрос сегодня элементарный. Причем не только для нас, южан, ростовчан, но и для жителей нашей большой страны. Ну, простой вопрос. Итак, внимание, внимание, вопрос. Мы начинаем розыгрыш. Какой город был основан Петром Первым на юге России как выход к морю? Краснодар, Таганрог, Новороссийск. Такие вопросы были, но мы продолжаем. Поехали! Поехали!

Ребят, ну сегодня прям видно, что вы не только сегодня в теме радиошоу участвуете, потому что много вопросов, точнее, не много вопросов, а много ответов на тему, да, эфира. И, конечно же, ну, вы знаете, вот я хочу сказать, что сегодня уникальный вечер в радиошоу. Почему? Потому что вот не было ни единого неправильного ответа. Вот все правильно ответили. Много очень сообщений, даже неожиданно, что смотрю-ка, опа, а все здесь, смотри. Так, ну что, ребят, долго очень, пока вот заканчивался трек, мы прям вот изучали все наши мессенджеры. Ну и в Максе вот вижу, что первое, наверное, правильное, сразу первый правильный прилет был, в хорошем смысле слова, сообщение пришло с правильным ответом. Значит, вопрос был такой: какой город основал Петр I на юге России как выход к морю? Правильный ответ — Таганрог, конечно же, да. И вы, если правильно ответите, то заберете сертификат на сумму 3000 рублей в ресторан «Коварню Роколов» на Соборном 24. И сегодня среди ваших всех ответов первый правильный прилетел от Ирины. Сейчас я скажу, у Ирины непонятно какой номер. Ирина, вот, ну, номера вашего не вижу. Вы первая прислали, два «Таганрог» Ирина. Ирина брюнетка такая на Аве. Вот, да-да-да. Ирина, поздравляем! Ура! Ирина, мы сейчас вам отправляем огонек, а вы пришлите, пожалуйста, фамилию, имя и, значит, свои данные. Ну, точнее, не фамилию, имя, просто фамилию, имя пришлите, пожалуйста. Да, мы вам расскажем, как вы заберете сертификат, и вы отправитесь уже, я не знаю, это будет у вас девичник. Может быть, сама пойдете, да, может быть, с любимым, с молодым человеком отправитесь в ресторан «Коварню Роколов» на Соборной 24. Еще раз фанфары. Фанфары! Ира, поздравляю. Вот, Ирина увидела. Ребят, если кто-то не успел выиграть, не расстраивайтесь, будет еще завтра день, все будет. Даже там Оля там присылала: о, мой город, видите, Оля, даже Оля из Таганрога участвовала сегодня в розыгрыше. Если кто-то не выиграл, не расстраивайтесь, это будет, можно сделать и завтра. Поехали дальше.

Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Ребят, ну тут я, знаете как, вот могу немного подкорректировать, конечно, тему, потому что, ну вот, знаете, мы настолько яркие южане, особенно вот мы ростовчане, да, вот у нас всегда должно быть все что-то по-своему. Дмитрий, я предлагаю немножко тему перефразировать, и примерно будет звучить так. Ну кто же знал, что это так закончится? Ох ты! Хорошо, поехали. Вот она что пишет. Внимание сейчас, внимание. Ну кто же знал, что все так закончится? Я просто зашла посмотреть котенка. Теперь у меня кот, три тигреночка и один черныш. Вот так, видите, как любят котов. Хорошо. Так, дальше, поехали. Ну, кто же знал, что закончится так? Я просто хотел помочь другу с ремонтом. Оказалось, вот так, и еще остался виноват. Да, хорошо. Вообще, Дмитрий, я хотела красивое фото себе на природе. В итоге была искусана комарами, ничего достойного не смогла сделать, хотя купила штатив. Ну, тоже ничего страшного. Сейчас звездочки мы. Сейчас же начнется, ну, уже же был период лаванды, лавандовые поля, цветущие поля раф, рапса, рапс цвел, да, это желтыми цветами, фиолетовый лаванда. Сейчас начнется скоро подсолнечник, это сфоткай меня в подсолнухах обязательно есть. Причем есть такие очень взрослые какие-то истории, креативные, они себя ищут, наверное, звездочки наши леопардовые, да, но... Самая база – это, конечно же, сток сена. Причем необычный какой-то, вы знаете, вот сейчас такие скатанные, вот круглые, они как-то по-своему называются, сток этот круглый, который, ну, видно, они здесь есть у нас. Нет, а вот именно чтобы был такой винтажный, олдскульный, ламповый сток сена, как одна мне сказала, ламповый сток сена, и я сверху. Ну, имеется в виду, да.

этом сене. Вот. Сейчас начнется. Зачем вам, девочки, каждый год одни и те же фотографии, непонятно. Сейчас, знаете, что сказать? Для себя, чтобы я сидела бабушкой, смотрела, какая была красивая. Вот. Зачем? Ну, вот такая история. Дальше. Ну, кто же знал, что это так закончится? Я просто хотел купить арбуз, вернулся с тремя арбузами и дыней, и все было ни о чем в Краснодарском крае. Ребят, ну, давайте так, ну... Но мы же все южане. Ребят, давайте так, давайте мы сейчас, я понимаю, арбузика хочется, но не сезон сейчас еще арбузом, понимаете, не сезон. Ну вот просто пока рано, арбузом еще рано, в середине июня вообще рано. Сейчас многие начнут спорить, но давайте будем придерживаться бабушкиного мнения. У меня просто бабушка говорит: внучек, слушай меня, внучек, конец июля — это не совсем хорошая идея для арбуза, август. Вот. Да. Дальше поехали. Ну, кто же знал, что это так закончится? Я просто поехала на выходные к подруге. Вернулась в понедельник. Ой-ой-ой-ой-ой, с гематомами на шее. Ты понимаешь, нельзя об этом говорить. Как? Ну, все, вот давай без деталей, пожалуйста. Ну, кто же знал, что это так закончится? Я просто решил приготовить ужин. Теперь я понимаю, что я буду готовить всегда, потому что мне любимая сказала: ты потрясающе готовишь. Слушай, ну, я не думаю, что это будет всегда. Друзья, это был понедельник, который мы с вами практически прожили вместе. Всем хорошего вечера, всем классного лета. Это DFM, это Ростов-на-Дону, здесь начинается Юг. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. А в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все, ребята!

0: Очередной понедельник, друзья, у нас сегодня, напомню, 15 число. Какие праздники, какие события? Давайте мимо не пройдем, послушаем. У нас сегодня Всемирный день ветра отмечается. Не знаю, вдруг кому-то нравится, в общем, поздравляю. Международный день прогулки. Ну, учитывая, что сегодня первый рабочий день в неделе, я думаю, многие задумывались о том, чтобы совершить прогулку, прогулку работы. И сегодня отмечается еще праздник мужских недостатков. Ну, как говорится, мужики, у нас только один недостаток. Это отсутствие недостатков. Все остальные нам завидуют. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час и новая возможность выиграть мерч. Скоро снова появится. Участвуйте, главное. Призываю вас. Один раз поверьте, выиграете приз, будете довольны. В общем, всем удачи.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
4: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Алона, это Тавло. Ждать он уже не может, спрашивает. Как долго, собственно, ждать игры? Совсем скоро поиграем, друзья, и разыграем наш мерч. Если вы тоже ждете, не дождетесь, ну ничего, совсем скоро это случится. Снова окажусь я в эфире и попрошу, собственно, нам позвонить. Первый, кто сможет это сделать и получит шанс выиграть наш подарок, наш новый мерч. Дерзайте, друзья, запоминайте пока номер и ловите момент. Плюс 7-495-956-1012.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22.00. 20 июня в 23.00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
6: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-00-13-144-0+.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
8: Когда

0: Туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Можно написать на листочке свое самое-самое заветное желание. Самое главное – это посыл. Вы должны действительно этого хотеть, представлять и чувствовать себя так, как будто бы это желание уже исполнилось. И вы, вот, например, сидите не здесь, а лежите в шезлонге на Мальдивах.
3: Ну, зачем Мальдивы? Давайте что-нибудь покруче возьмем. Но... Геленджик.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Да, действительно, Геленджик и Сочи мне не по карману. Мама Мальдив, вы хотели вот узнать эту правду? Спасибо.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеют

0: хранит трать.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Внимание всем желающим, кто хочет побороться за наш приз, за наш мерч. Звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 10 12. Удачи, друзья.

0: слушать музыку, а еще, друзья, играть, раздавать наш мерч. У нас есть участница, которая сейчас будет бороться за приз. Это Аня из Санкт-Петербурга. Аня, привет.
1: Да, добрый вечер.
0: Привет. Ну, как у вас погода в Питере?
1: Ну, вот чуть-чуть накрапывает дождичек.
0: Ну ладно.
1: Не напрягает.
0: Как будто в Питере, как будто вы привыкли уже немножко к этому. Есть такое ощущение. Ань, ты рассказал за эфиром, что ты повар, что ты работаешь поваром. Скажи, пожалуйста, тебе приходится и дома еще заморачиваться, придумать что-то интересное? Или ты такая, жареные пельмени, что-нибудь такое?
1: Нет. На самом деле очень здорово, что ты умеешь просто правильно все организовать, поэтому происходит это гораздо быстрее, чем всех остальных. Вот и все.
0: Я понял тебя. У тебя есть какое-то любимое простое блюдо, которое ты вот посоветуешь и людям, слушающим, приготовить дома сегодня и вкусно поесть?
1: Ну, можно сделать ленивую шаверму.
0: Это что такое? Это когда вместо того, чтобы готовить, выходишь на улицу, идешь, покупаешь? Извини, перебил. Что говоришь?
1: Нет, берешь лист лаваша, намазываешь плотно-плотно сырой фарш, любой куриный, мясной, соль, перец, и на сковородочку обжариваешь именно фаршем вот этим вот.
0: Да, этой стороной, да?
1: Ага. Да, под крышечкой. И переворачиваешь, туда можно сыра положить.
0: Ну все, слюни потекли, хватит, Ань, прекрати, ничего ты не выиграешь сейчас. Ой, какой соус!
1: Соус. Да. Вообще самое идеальное — это сметана с огурцом, летний такой, много зелени туда.
0: Ой, вообще все. Идеальный. Ладно, давай попробуем сделать так, чтобы ты что-то выиграл. Мне срочно домой попробовать этот рецепт. Аня, игра вот такая. Я не помню, какое у нее название, я придумал. В общем, суть проста. Я сейчас тебе задам какой-то конкретный вопрос. Попрошу 3 ответа на него. Естественно, ты что-то вот дашь какие-то ответы. Потом я включу запись того, как Дима Попов ответил на этот же вопрос. Если ваши ответы совпадут, ну что ж, тогда отправишься делать ленивую шаурму. Если не совпадут, тогда то же самое, только еще и приз нашего выиграешь. Ты готова?
1: Да,
0: отлично.
1: Я
0: задаю вопрос. Лучшие летние занятия. Итак, 3 варианта лучших летних занятий.
1: Палатка, поход.
0: Отлично. Поход с палаткой. Далее.
1: Катание на сабе.
0: Да, слушай, здорово. И?
1: И охота.
0: О, здорово. Ну что ж, давай... здорово не для животных. Фотоохота, например. Ну что ж, давай проверим, что сказал Дима. Ты как думаешь, ты выиграл?
1: Ну, я не знаю. Это непопулярные ответы.
0: Это точно непопулярные ответы. Но, тем не менее, ладно. Ты должна верить в себя, как мы верим в тебя. Давай слушать, что же там сказал Дима.
2: Купаться, подстричься и съесть мороженое.
0: Не знаю, почему подстричься для него. Вдруг очень летний вариант провести время. Но, тем не менее, я тебя поздравляю, Аня! Поздравляю, ты супер молодец. Давай, самое время передать приветы.
1: Да, передаю привет до всему Санкт-Петербургу и Ленобласти. Чего ж мелочиться?
0: Всем, абсолютно всем. Да.
1: Так что...
0: Молодец, я тебя поздравляю.
1: Хорошего настроения.
0: Ой, спасибо большое.
1: Ну и здоровья, конечно.
0: Конечно, куда без этого. И вкусно готовить. Оставайся на связи, расскажу, как забрать приз. Друзья, если вы также хотите побороться за подарки, ну что ж, делайте это. Далее здесь услышите Юлю Пагу и как раз Дима Попова. Я на этом моменте прощаюсь. Услышимся совсем скоро. Меня зовут Женя Кротов. Пока.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
6: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
13: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
14: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
15: 18+. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. Радио DFM. Включи тусовку.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже всю зиму жду лета и тоже надеюсь, что она не будет дождливой. Оно не будет дождливым, да. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем вечеринку здесь, Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 15 июля 2026 года, это понедельник, между прочим, и сегодня во всем мире отмечают Международный день прогулки. То есть нам намекают, что вот здесь под дождем мы сейчас должны взять зонтики и, несмотря ни на что, прогуляться. Кстати, в этом тоже есть что-то хорошее. Но только не под грозой, пожалуйста. Праздник мужских недостатков. Оказывается, есть такой праздник. Это, видимо, когда мужчина может, наконец, гордиться своими недостатками. Сказать, да, я разбрасываю носки. Да, я не могу ничего найти в своем доме. Да, я заплевываю зеркало зубной пастой. Но я горжусь этим. Да, это 12 сантиметров. Но это мои 12 сантиметров.
2: 12? Это предмет для гордости уже.
1: Попов, да не болись ты так, господи. Всемирный день ветра. Кстати, вот мне все время кажется, раньше казалось, что вот мужчины, у которых, ну, вы понимаете, я сейчас буду намеками говорить, потому что мы не можем так открыто, но хочется сказать об этом. Вот мне всегда казалось, что мужчины, у которых, ну, скромно там вот, ну, понимаете, они как будто бы не будут изменять, потому что, ну, всем не покажешь. Ну, то есть нет повода для гордости особого и видеть вот это лицо, типа, понимаете, потому что девушки, они очень любят маленьких утят, маленьких котят, маленьких собак, вот они любят щенков, но почему-то маленькие вот там вот как-то не очень их радуют. И вот как будто бы нет, оказалось, с точки зрения психологии, я сама выяснила, была в шоке, что именно такие люди чаще изменяют. А потому, что у них есть этот внутренний комплекс, и они таким образом самоутверждаются. То есть им необходимо, наоборот, покорять больше женщин, чтобы сказать, я альфа-самец, несмотря ни на что. Ребята, это правда не особенно важно, я вам по секрету скажу. Есть другие варианты. Вот, способы и все такое. Но почему-то вот такая вот есть у самих мужчин проблема, что они соревнуются у кого как. Вот почему-то в праздник мужских недостатков мы поговорили об этом.
2: О самом главном.
1: Да, мы не обошли эту тему. Ну и ладно. Так, Всемирный день ветра сегодня и день биохимика также. О, день борьбы с вшами. О. Хороший праздник, я считаю.
2: Ой, керосином я помню в детстве как-то
1: ужас, да не будем об этом. Вообще кошмар, конечно. Зато сразу было понятно, кто с кем дружит. Ну, в школе, в садике. Вьюн зеленый сегодня Никифор Дубодер. И мы решили обсудить с вами следующую тему, друзья, сегодня. А вот есть фраза, которая моментально портит вам настроение. Вот моментально.
2: У меня
1: вот просто
2: есть.
1: Все. Какая?
2: Завтра понедельник. Вот прям у меня серьезно? Расстройство мгновенное сразу. Ну, вообще, не надо мне напоминать, что завтра понедельник, что завтра рабочий день. Ну, вот выходные это так прекрасно. Вообще, вот этот график, кстати, который у нас был на прошлой неделе, 4 дня рабочих, 4 выходных, прям надо к этому стремиться, я считаю. Как-то переписать, может быть, трудовой кодекс с сохранением зарплат.
1: Друзья, этот спич бездельника мы только что послушали, не будем об этом. Значит, у меня четкая фраза «ты все не так поняла». Вот все, у меня моментально... Все. У меня не то, что... У меня сжимаются кулаки в этот момент. То есть у меня происходит все, что должно происходить у психопата. То есть я такая... Ты все не так поняла. Я понимаю, что я поняла все так. Как раз таки. И что вот тут надо уже как-то реагировать. Или, например, не преувеличивай. Или ты слишком близко к сердцу все воспринимаешь. Чего ты такая... Какая-то вот эмоциональная слишком, да? Все слишком, все эмоционально. И, конечно, ты все не так поняла. Это 100%. Вот это вот. Да, у меня есть только один мужчина в жизни, который после фразы «ты все не так поняла», как-то исправляется. Это мой начальник. Вот он сидит
2: вот так. Выжил. Единственный мужчина
1: нет,
2: выжил.
1: Нет, он единственный, кто меня умеет успокаивать и прям сразу все перекручивает так, как будто как мне надо. Знаешь? И я даже сижу такая, думаю, вот как-то я все время думала, что это я здесь манипулятор. А нет, вот он сидит напротив. Красава. Так, ну что, давайте, друзья, обсудим эту тему. Есть фраза, которая моментально портит вам настроение. Пишите.
2: В группе радио DFM ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5-115. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А у нас сегодня, друзья, первый лунный день. В 5 утра стартанул день замыслов, планов. То, что мы спланировали в этот день, будет иметь тенденции к реализации в течение всего лунного месяца. Первый лунный день всегда непостоянен. Он может длиться пару часов, а может охватить полностью лунные сутки. Ну, собственно, в нашем случае охватил. Охватил. И что можно сказать по этому поводу? Вообще в этот день очень важно планированием заниматься, планированием своего ближайшего будущего, какие-то планы строить, подпланы. Ну, то есть сначала мелкие планы, они приводят к средним планам, потом средний план реализуется в глобальные планы. Вот сегодня очень хорошо все это расписать. Может быть, какие-то вещи стоит сделать, которые вы давным-давно откладывали. То есть, например, вот хотели записаться в спортзал, никак не хотели, не получалось. И сегодня, наверное, можно решиться на этот шаг. Или хотя бы обдумать его. В осуществлении желаний помогает их визуализация. Мысленно рисуйте результат своих действий. Представляете то, что хотели бы получить в течение месяца. Вообще аффирмации все очень хорошо в этот период идут. И какие-то визуализации, они, естественно, точно работают. Вот Вселенная вам обязательно поможет и исполнить ваше желание, если правильно визуализировать. Также ни в коем случае нельзя говорить гадости в этот период. Все ваши планы, желания должны быть позитивными. Нельзя желать кому-то плохих вещей и, в принципе, стараться, ну, как-то мыслить позитивно. Вот такая фраза, ну, она действительно сегодня имеет место быть в полной мере. И главное в этот период ни в коем случае не бросаться в новые начинания, именно сломя голову. То есть, если что-то рискованное, то 300 раз подумайте. Поддаваться сиюминутным порывам и эмоциям тоже, наверное, не следует. Но, опять же, обдумать эти порывы необходимо. Потому что если они пришли к вам в голову, то, скорее всего, сегодня, то, скорее всего, они уже должны появиться в вашей жизни. Вступать в спор, убередить старые раны. Любая ссора сегодня забирает силы, предназначенные для здоровья. Изнурять себя тяжелым трудом – открывать кошелек для крупных трат. Вот крупные траты тоже сегодня лучше отложить. А вот завтра уже можно покупать то, что вы придумали купить сегодня. Ну и гнать от себя мысли о будущем, игнорирование планирования лишит вас вектора развития. Поэтому старайтесь сегодня продумать абсолютно все, что вы хотите исполнить хотя бы в ближайший месяц. Такие дела. It's showtime. Ago! Ago!

0: on DFM.
1: Напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем, друзья.
2: Какая фраза моментально портит вам настроение?
1: Посмотрим, подумаем, решим. Обычно это означает, что никто не будет ни смотреть, ни думать, ни решать. Очень неприятно, неприятно. Также, дорогой, нам надо серьезно поговорить. Вот Валера вспоминает о том, как неприятно слышать это раз за разом. Будь мудрее. По-моему, в переводе это означает «будь терпилой». Терпеть не могу, когда под мудростью подразумевают молчать и терпеть. На фразу не тянет, но слово. Вот слово, да, понятно. Это вот ты говоришь, а ты... Ну, все что угодно можно говорить. Понятно, ну понятно, понятно. Сразу хочешь спросить, что тебе понятно?
2: Как будто тебя вообще не слушают и не хотят слышать.
1: Нет, просто каждый додумал что-то свое, там, понимаешь. Там, например, вот смотри, там, знаешь, например, к примеру, сегодня обсуждаем сексуальную жизнь человека. Дима, сколько ты в браке?
2: 20 лет.
1: Понятно. Знаете, да? Как будто в этом понятно, уже есть ответ, есть уже весь анализ, все проведено за вас. То есть все уже понятно. Все понятно. Коллеги, завтра устроим дополнительный созвон. Вот от этой фразы у меня начинает глаз дергаться. Вы знаете, у моей мамы целый том таких фраз.
2: Ой, бабушки, мамы, это вообще кладезь вот таких фраз. Особенно в детстве, которые портили настроение.
1: Мне крайне портит настроение. Крайний раз. Вот это да, действительно, потому что надо говорить последний раз, но кто-то придумал говорить крайний. Хотя непонятно почему. Последний — это по следу. Идем по следу. То есть на самом деле не факт, что он еще и последний. То есть это просто тот, кто идет по следу. А крайний — это край, обрыв. Ну, то есть, если даже говорить с точки зрения логики фонетической, да, филологической, то это, в принципе, все неправильно.
2: Но страшнее как-то звучит даже.
1: Крайний звучит намного страшнее, чем последний. Поэтому я вот тоже не понимаю, почему люди именно последний поменяли на такое ужасное слово, как крайний. Много таких фраз, например, «ты врешь, не грузи меня, ты самая умная». Вот я знаю фразу, которая точно портит настроение всем девочкам. Вообще абсолютно всем. Причем почему-то говорят ее именно мужчины женщинам. А женщинам мужчинам, они такую фразу не говорят. «Не выноси мне мозг». Парни, если вы думаете, что вы не выносите нам мозг, конечно, это не так. И мы тоже можем это говорить. Просто она звучит грубо, неприятно, как-то обесценивает эмоции человека. А поскольку девушки, они более эмпатичные, они внимательнее относятся к эмоциям, то они вот не могут себе позволить такое сказать. «Не выноси мне мозг». То есть все, что не... Ты должна просто все время соглашаться, улыбаться и быть радостной. Что значит любая претензия — это «не выноси мне мозг». Сейчас я тебе как вынесу с пятью, хук слева.
2: Как-то лучше получается, чем у нас. Мы какие-то попытки предпринимаем, но не выходит ничего. А вот у вас
1: не знаю,
2: вот
1: Дмитрий,
2: чемпионы.
1: Вы мне можете вынести мозг так, что особенно ну, в каких-то определенных вещах, вот прям вы выносите мне прекрасно совершенно. У вас это получается гениально, как у любого близнеца, поверьте. И вот сидеть изображать себя здесь святого, вот я вам не позволю, потому что это просто неправда. Честно.
2: Ну вы просто как девушки, мне кажется, не говорите, не выноси мне мозг, вы сразу бьете сдачу, как бы... Даете сдачу.
1: Ну, в общем, где-то такое есть, да. Ты все придумал, это сегодня мы уже, собственно, обсуждали. Ой, да какие у тебя могут быть дела? Вот это вот тоже обесценивание жизни. Будь сильный, соберись. Особенно, когда мне это говорит мужчина, я не понимаю, почему мне нельзя дать просто поддержку, а не вот эту мотивационную речь. Ну
2: согласен,
1: вот, кстати, да. Жизненно, да. Действительно, иногда надо просто человека обнять, сказать, все кругом, а ты Д'Артаньян. Вот это вот. Иногда надо просто человека пожалеть, ободрить, сказать, ты самый лучший, все плохие, все ужасные. Вот, а ты, вот ты просто... Вот этого не хватает. А вот эта мотивация... Будь сильнее. Если тебе даются испытания, значит, они даются для чего-то. А прям... Фу!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Мебель-молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель-молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
15: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
16: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
17: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Эту интуицию нашего слушателя, кто здесь?
1: Дозвонилась Кристина из Смоленска. Кристина, здравствуйте.
2: Всем добрый вечер, всем привет-привет.
0: Кристина, мы рады вас приветствовать. И, конечно, прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. Будем надеяться, что она высокая, потому что высокая интуиция приводит к победе. И, соответственно, вы забираете наш подарок. Но правда, если у вас совсем низкая интуиция, то есть ноль, вы тоже получаете подарок. На старт, внимание, поехали. Правда, что анис – это косточковое растение?
2: Да, нет.
0: Правда, что в гавайском алфавите 13 букв?
2: Нет.
0: Правда, что кенгуру может прыгнуть на 30 метров в длину?
2: Да.
0: Правда, что рекорд по неспанию составляет 11 суток подряд?
2: Да.
0: Правда, что тютелька – это старое название замочной скважины?
2: Пусть будет «да».
0: Или пусть будет «нет».
2: Ну, пусть будет «нет». Хорошо.
0: Пусть будет «нет», пусть будет «да», вообще хорошо. Значит, засчитываем «нет». Отлично. Выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: 3. Прекрасный результат. Результативность. Хорошая. Поэтому подарок у вас уже. Практически вот уже рядом
1: вот
0: стоит.
1: Вот мы уже прям переносим из наших рук в ваши, нашу фирменную кружку. Кристина, поздравляем.
2: А я уже ее взяла.
1: Да, вот будет набор.
0: Итак, какие у нас были правильные ответы? Правда, что анис – это косточковое растение? Нет, это трава. А правда, что в гавайском алфавите 13 букв? Да. 13 букв, представляете? Нет, а вы знаете, на самом деле мы тоже очень усложнили русский язык, потому что есть люди, которые вообще общаются только на 5 словах. Они просто их...
2: Я знаю даже каких.
0: Да, они их как-то меняют.

0: Неважно, всем хорошего настроения, позитива, улыбайтесь. Улыбка вообще просто должна сиять на ваших лицах и никогда не сходить, что бы ни случилось в этой жизни. Поэтому я очень рада, что я дозвонилась, слушаю DFM, в общем, на волне, и танцеваем, танцеваем.
1: Ура!
2: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
3: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мурлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
2: И порадуются за вас, как за себя.
4: Попадать.
3: Да!
4: Валять дурака.
3: Да!
1: Кисна, Мика.
4: Кисламина.
3: Браво!
2: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
2: Реклама.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Итак. Когда заберет на своем видео скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
12: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
17: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
18: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
19: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
11: В ленте.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: А вы знаете, друзья, что у нашего Попика вчера был день рождения. Дмитрий Попов, поздравляем
1: спасибо вам большое.
0: Наш любимый коллега, самый лучший напарник, самый вообще самый невероятный друг вообще. Человек, который, вы знаете, вот люди знают, что у него всегда можно попросить деньги и можно не возвращать. Это вот человек, который всегда не сможет отказать.
1: Приятно, что рядом с вами есть человек, у которого есть всегда есть деньги.
0: И приятно, что рядом с тобой есть человек, который всегда тебя за это наругает и скажет, ты дурачок, что ты делаешь и все такое. Как-то пытаюсь сохранить его зарплату, друзья, это очень трудно. Вот мы тебя поздравляем.
1: Спасибо большое, Юль, спасибо. Честно говоря, вот не люблю внимание к своей персоне, но приятно, приятно.
0: Ты знаешь, я же, ну, Попову, честно говоря, дофига лет.
1: Ну, я не скрываю своего
0: возраста. Он миллениал. Вот, ну, это у нас 80-е. И у нас, вот, я точно знаю, что мы в детстве очень любили торт «Муравейник», все. И я сегодня подумала, надо купить Попику торт, свечки, ну, вот как-то, чтобы он желание загадал. Ну, подарок, конечно, тоже в конверте, это все понятно. Вот, но я подумала, как же классно купить муравейник. Вот это же такое детство. А потом я посмотрела, а что, почему мы никогда не замечали, что муравейник похож на, извините, кучу...
1: Он, блин, просто муравейник.
0: Просто большая какашка, честно. И я подумала, в свечке, в какашке будут смотреться не очень хорошо. Скорее всего, это будет как будто бы некрасиво. Поэтому ты будешь есть медовик.
1: Мой любимый торт. Да. Два. В топе два у меня. Медовик и птичье молоко. Ну, это в детстве было птичье молоко. Сейчас, конечно, медовик на первом месте.
0: А я еще зефир в детстве любила. Мне кажется, что вот он, знаете, у нас был какой-то другой. Он был, может, потому что это был дефицит. Он так пах. Он такой был классный. Боже. А я еще помню, как мы эти, знаете, батончики, помните, на Б, на М, на С, ну вот эти, которые мы сейчас не можем называть, потому что они еще существуют. И я помню, они были такими дефицитными, что мы вот так вот по кусочкам маленьким нарезали и вот каждый день по чуть-чуть ели.
1: Я сохранял потом этот фантик, потому что
0: и нюхать.
1: Пах.
0: Да, боже, миллениалы, дайте я вас обниму. Какое у нас все-таки было
1: детство.
0: Это просто вообще. Мы за банку сгущенки готовы были все что угодно сделать, мне кажется. Вот честное слово, там всю квартиру, я один раз всю квартиру убрала пропылесосом.
1: Сладкое,
0: за банку,
1: да?
0: Сгущенки, да-да-да. Так, ну что, у нас, ну, тема у нас сегодня.
1: Да, какая фраза моментально портит вам настроение? Ваши комментарии в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
0: И напишите, пожалуйста, Диме поздравления. Вот по этим же координатам там ВКонтакте, в Максе можно написать. Он все прочитает, будет улыбаться, будет счастливый. Ну, человек, конечно, приятно в день рождения получать поздравления. Так что, друзья, очень ждем.
2: 3, 2, 1, go! Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
5: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
6: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
7: 18+. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
10: Да, поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету, и ты в игре.
9: А что можно выиграть?
10: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
11: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте проведения, получения уточняйте у сотрудников столовых.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хостовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий», территория низких цен, ждет вас. Улица Орская, 31.
14: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: 19:03 в Москве, а по телеку в рубрике «Народные советы» сейчас рассказывают, как из пельменей и спичек сделать торт в день рождения. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов, который только что как раз загадал желание
1: задул
0: и
1: свечи.
0: Задул свечки.
1: Благодарю. Юля Погод здесь вместе с нами, со всеми.
0: Да, с днем рождения, дорогой.
1: Спасибо.
0: Ну и, конечно, мы продолжаем обсуждать тему.
1: Какая фраза моментально портит вам настроение?
0: Планы изменились. Вот это, конечно, отстой. Когда вы договариваетесь куда-то идти, все вместе. И вот начинается. Особенно меня бесит. Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я, как обычно, скажу. Меня особенно раздражает, когда, знаете, на свадьбу приглашаешь, да, и каждому же заказываешь, то есть ты там за человека платишь. Не просто стол накрываешь, а за человека. И когда в последний момент говорят, а мы не придем, у нас планы изменились. И я всем невестам, вот когда я ведущая свадьба, я говорю всем невестам, обязательно приглашайте на 20% больше людей, чем вы рассчитываете. Они говорят, а как? Мы же, у нас точно все придут. Я все время слышу это. Мы точно уверены, у нас все придут. И 20% стабильно не приходит. Поэтому если вы оплачиваете, неважно, день рождения, свадьба, еще какой-то праздник, имейте в виду, что примерно 20 человек из 100, 100% вот как-нибудь отвалятся.
1: Ну и купите лоточки, конечно, заранее, на всякий случай.
0: Да, но в конце концов всегда там на месте можно что-то решить, но просто обидно, когда, например, у вас свадьба, вы пригласили 30 человек, а пришли, например, 15. Ну и пустые. Ну это очень грустно, и на невесту прям смотреть очень больно. Так, а я говорил от мужа. СМС от воспитателя детского сада. Ваш ребенок сегодня подкашливал тихий час. Вам бы дома посидеть. У нас конкурс осенней-зимней поделки. Вот не любят, оказывается, поделки делать. А это же шишка. Потом берешь
1: желудь.
0: Очень хорошо. Там склеиваешь пластилином. Прекрасно. Это же креативно.
1: Конечно, детям только дают это задание, а не родителям. Но почему-то наоборот происходит.
0: Я понимаю, что если у меня была такая история, то я понимаю, что мой ребенок меня бы возненавидел. Знаешь, почему?
1: Потому что ты бы за него все делала.
0: Конечно, я бы сказала, так, подожди. Сейчас мы всем утрем нос. Сейчас мы сделаем так, они обалдеют все. Ты просто... Давай, ты мне просто подавай шишки. И это ужасно, друзья, так нельзя делать, но я действительно делала бы именно так 100%, потому что я люблю выигрывать, мне нужна победа, мне надо выиграть. Так, а всем добрейшего вечерочка, мне портит настроение, когда мне утверждают, ты что забыла? Например, сыночек, которому не положил перекус в лагерь, не купленную шоколадку доченьке, муж, лучше промолчу. Так, я ссылаюсь на раннюю деменцию. Вот, кстати, очень удобно, да? Просто, а вы знаете, мне...
1: Мне
0: 37, да, у меня деменция, уже все раз. Ранее, просто бывает ранее. Все, вот сейчас же все помолодело, сейчас все болезни молодеют. Так, еще, такова жизнь. Ну, это же так просто, господи. Вот когда-то говорят, это же так просто, я сразу вспоминаю, знаете, в каждом классе, вот я уверена, у каждого из вас была одноклассница, которая, если что-то спросишь на уроке, она вот так руку закрывает сразу все, чтобы у нее не подглядывали, такая... Не надо меня отвлекать! Так, чтобы учительница слышала. Не надо меня отвлекать! Не надо меня отвлекать вообще! Не надо! Сами учите! Вот это все. Боже! А потом они удивляются буллингу. Ну, буллинг это плохо, друзья. Ну, просто потом с ней не разговаривают и смотрят на нее, извините, как...
1: Да, не надо быть стервой.
0: Ну, это плохо, это прям некрасиво, на мой взгляд. Это из серии, как вот если перевести на взрослый язык, ты, не знаю, что-то не сделала, тебя твой коллега вместо того, чтобы прикрыть, пошел и стукнул начальнику. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное.
1: Группа радио DFM ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений 965-115-5-115.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня первый лунный день. Что важно сегодня делать? Обязательно стройте детальные планы, визуализируйте мечты. Мысли формы все обретают плоть. Как это делать? Нужно представлять. Не просто вот «я хочу», да? Самое простое – это сказать «я хочу». Визуализация работает не так. Вы должны представлять так, как будто бы это уже с вами случилось. Например, если вы хотите квартиру, вы должны представлять, как вы ее обставляете, как вы по ней ходите, вот, откуда у вас будут деньги на нее, вот, как вы ипотеку по сниженной ставке берете. Ну, какие-то вещи, которые вот действительно будут реальные и которые вас уже произошли. Вот тогда это работает. С любовью. Обязательно человек, вот вы ждете человека определенного, представляете, как вы уже его обнимаете, что вы с ним ощущаете, какие чувства вы испытываете, что вы с ним делаете, подходите ли вы друг другу по каким-то там, ну, историям совместным и так далее, в быту.
2: То есть как будто вы уже его нашли.
1: Как будто вы уже вместе живете, например, да, вместе каждый день проживаете. Вот тогда это действительно правильная визуализация. Поэтому детально визуализируйте сегодня абсолютно все. Первый лунный день для этого и создан. Совершайте неспешные прогулки на природе. Очень важно в этот период напитываться силой земли, воздуха, огня, может быть, воды. Читать мудрые книги, медитировать, очищать пространство вокруг себя. Порядок в доме привлекает порядок в мысли. Дарить тепло родным. Вообще, в принципе, говорить людям хорошее. Вот видишь, Попик, я сегодня тебе хорошее говорила. Первый лунный день отработали. Заниматься любимым хобби. Вообще, то, что вы любите делать, сегодня очень важно как-то, чтобы это было с вами. Готовить простую еду, заглянуть вглубь себя, накапливать силы в тишине. Вот этот период, первый лунный день, начало лунного цикла, оно всегда для того, чтобы вы всю энергию в себе сосредоточили и пустили на то, чтобы ваши мечты и желания исполнялись. И пусть так оно и будет.
0: Погода! On DFM!

0: On DFM. Друзья, между прочим, скоро поиграем.
1: У нас впереди игра называется «Есть контакт». Звоните, если хотите получить от нас фирменную кружку. 8-495-956-101-2.
0: Фирменную кружку. Ты так сказал сейчас? Зазывай на дынями торгуешь.
1: Я себе ее представил. Она же такая шикарная.
0: Не, она правда хорошая. Да, друзья, так что пишите нам чего-нибудь. Кстати, тебя здесь поздравляют. Наш Макси, Наденька поздравляет. Анечка, Вильк. Спасибо большое за поздравление.
1: Спасибо большое.
0: Мне приятно. Вот, честно говоря. Кстати, мне понравилось, как Надя написала: «Дмитрия, с днем тортика». То есть, понимаешь, уже наступает такой момент, когда не хочется говорить день рождения. Потому что мы сегодня вот с Димой обсуждали, что действительно мы как-то все перестали любить свой день рождения.
1: Ну, как-то правда. Вот мне, честно говоря, веселее на другой вечеринке, на чужой.
0: Да, на чужой. На своей. Вот прям класс. Вот ты чувствуешь себя счастливым, прекрасным, у тебя все окей. А когда вот твой день рождения, какая-то тревога, какой-то момент, что, боже мой, я на год ближе, да, вот к...
1: Нет, ну, конечно, как... приятно получать поздравления, особенно когда звонят, вспоминают, помнят о тебе, это хорошо. Но вот, сам момент, когда вот даже вот этого визуального контакта, когда действительно приходят гости, начинают тебе говорить много-много-много-много всего, как будто даже, вот, не знаю, наверное, действительно это возраст какой-то.
0: С возрастом.
1: Да.
0: Это как-то правда. И я, например, знаю, что овны, ну, овны вот недавно отмечали, я знаю, что овнов практически у всех было история, когда они закрылись дома и вообще не хотели никого видеть. Вот я знаю, что нас накрыло прям вот так, по жести. И очень многие вообще сейчас, ну, как будто бы вот находятся в какой-то истории в себе. Не хотят больших пышных вечеринок, вот этих праздников огромных. Не знаю почему. А может быть, мы просто приходим в какую-то историю осознанности. И, кстати, между прочим, считается, вот если говорить про эзотерику, то в день рождения вы, наоборот, должны провести день в одиночестве.
1: Наедине с самим собой?
0: Да, наедине с самим собой. И действительно, вы должны принимать в этот момент энергии. Должны принимать энергии, которые в этот период даются вам из космоса. И хорошо, когда люди там... Ну, то есть, вот такая вот пьянка-гулянка до синих соплей. То есть, по нашим, получается, историям, вот эзотерическим, если брать, неправильно.
1: Да, но просто в какой-то момент ты понимаешь, что это один из способов, немногочисленных, который сейчас остался, это возможность увидеть всех своих старых знакомых, всех своих друзей,
0: важно,
1: которых, может быть, 100 лет уже не видел, а это действительно хороший повод встретиться с друзьями.
0: Да.
1: Сейчас таких поводов все меньше и меньше.
0: Но опять же, вот понимаешь, как ты думаешь, напрягает всех не хочется. Потому что мы миллениалы просто такие. Мы как-то не... Ну, вы же знаете, ребят, вы же тоже наверняка... Не хочется никого напрягать как-то. Не знаю. Может, у нас с тобой такая история?
1: Может быть. Ну, или, опять же, это там, сила уже там, года рождения.
0: Но я еще молодая, Попов старый. Давайте сразу скажем. А то все думают, что наоборот. Нет, дорогие друзья, давайте не будем об этом. Как говорится, все наоборот. И, кстати, в ближайшее время мы это докажем. Поиграем.
1: Да, у нас впереди игра. Напомню, есть контакт. Звоните 8-495-956-101-2. It's showtime. Pago
2: on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, прямо сейчас мы играем «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, то подарим нашу фирменную кружку. Но у нас есть один дозвонившийся слушатель, и это Алексей из Курска. Алексей, приветствуем вас.
2: Да-да, здравствуйте.
1: Алексей.
2: Да-да-да, я слушаю.
1: Как у вас понедельник проходит?
2: Да и как понедельник.
1: Вот давайте здесь точку поставим и все. Потому что я чувствую, это вы сейчас наговорите.
2: Да.
1: Пускай понедельник будет понедельником. Алексей, ну, вам придется сражаться, не то чтобы сражаться, со мной играть в одной команде.
3: Связки.
2: Я понял.
1: Мне придется вам объяснять слова, не используя однокоренные, не подсказывать, с какой буквы они начинаются, и не произносить эти слова.
3: Ну, вы готовы?
1: У нас с вами будет, Алексей, минута. Один на один.
2: Давайте как, не однокоренные.
1: Алексей,
2: ну,
1: это моя забота.
3: Это уже будет, а вам надо просто отгадать.
1: Договорились? Угу.
3: На старт, внимание, поехали.
1: Поехали. Итак, Алексей, первое слово. Вот вы ее покупаете, это как орешек. И вот она одна попадается такая, и панцирь у нее не раскрывается. Вот такая вот бывает. Что это такое за орешек такой, зелененький внутри?
2: Фундук?
1: Нет. Соленый.
2: А, соленый. Ну. Фисташка.
1: Да, есть. Фрукты. Все думают, что он на пальме растет. На самом деле не на пальме. И он такой...
3: Сложно пошел.
1: Да, волосатый. И как чешуйки на нем, как у рыбы. И желтый он внутри, сладкий.
2: Ананас.
1: Да.
2: Ананас.
1: И последнее слово. Алексей, у вас деньги в долг есть?
2: Да, да, да.
1: Вот это что, вот я к вам с чем обратился? С чем я к вам обратился?
2: Кредит.
1: Нет, не кредит. Я
3: с разводом.
1: Говорю, пожалуйста, Алексей, дайте мне вот 1000 рублей до пятницы. Вот я вас очень, вот что я делаю? Нет, я вас, ну, пожалуйста, я вас что делаю?
2: Подсады.
1: Вот это было сложное слово, о котором мы уже...
3: Сложное слово, просьба.
2: Займы.
1: Просьба.
3: Слово просьба, да.
1: Но я не знал, что вас попросить такого.
3: Но зато фисташки на нас уже были, поэтому вы точно совершенно зарабатывайте наш подарок, аплодисменты.
1: Алексей, вручаем вам нашу фирменную кружку. Поздравляем.
3: Ну и, конечно, дарим самое ценное, что у нас есть вам. И, кстати, вот сейчас исключение из правил. Там рядом стоял человек, который точно отвечал первее, чем Алексей. Вот на все ответы. Ему мы тоже подарим 10 секунд. Вот каждому по 10 секунд, кто... Передавайте
2: приветы.
3: Приветы.
1: Так, кому будут ваши приветы?
2: Надежда Витальевна, исключение.
1: Так, есть зачитано. Алексей, кому ваши приветы?
2: Да, Караевой Надежде Витальевне передаем привет огромный.
1: Так.
2: Ну, всем друзьям, которые нас знают, и всем-всем. Цветану, Евсею.
3: А я вот, я же пропустила начало, все уже поняли, да, я убегала, тут немножко Попов один начал. Алексей, случайно, не из Воронежской области?
1: Курск.
2: Нет, Курск. Гляньте, тут у нас гудит все... Это
3: звучит, Алексей, просто вот так, как будто бы Воронежская область.
1: Нотки вот эти.
3: Гудит, да. Ну, давайте.
1: Ребят, вам большой привет, спасибо, что дозвонились. Фирменная кружка, напоминаем, еще раз ваша. Все, всем пока, спасибо вам за участие.
3: Вы крутые!

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet. .ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: Ленту!
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: А мы сегодня тему обсуждаем.
2: Какая фраза моментально портит вам настроение?
1: Очень много таких фраз, оказывается. Вот, например, мужчина, уже 11 час, мы сегодня больше не продаем. А еще не фраза, а слово. Елена пишет, очень раздражает, когда в очереди обращаются женщиной. Женщина, что вы здесь стоите? Женщина, вот это вот все. И, кстати, очень многим портит фразу «Ну идите, идите, мы подождем, взвесьте». Вот это вот, ты стоишь в очереди, у тебя времени так не супер много, и вдруг кто-то забыл.

0: что-то взвесить. Мы подождем, говорит продавец. И ты понимаешь, что все, ты попала. А самое главное, вы заметили такой момент? Ты занимаешь самую короткую очередь. Ты выбираешь ее специально, ты мониторишь, ты видишь, что вот она самая короткая. Почему-то именно эта короткая очередь всегда проблемная. Всегда. А еще, знаете, что меня бесит? Я, опять же, понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, очень раздражает, когда говорят, скажите, чтобы за вами не занимали. Почему я должна быть вестником этих плохих новостей? Почему я должна вот это вот слышать? Вот, знаете, вот это вот.
1: У меня совсем чуть-чуть продуктов.
0: Да, ну вот это вот. Вот это. И ты говоришь просто, не занимайтесь, пожалуйста. Сказали не занимать. И на тебя смотрят так, то есть ты получаешь весь негатив на себя принимаешь. Это как история в маршрутке, ребят. Вы сейчас точно поймете. Никогда нельзя в маршрутке садиться где?
1: Рядом с водителем.
0: За водителем. Вот место за водителем, оно проклято. Вы должны это понимать, потому что вы, садясь туда, получаете сразу профессию. Кондуктор. То есть вы обслуживаете весь салон. Все, кто будут заходить, все будут передавать через вас, а вы должны будете аккуратненько вот эту сдачу или что-то вот это вот, копеечки эти, передать, чтобы они не уронились. А, извините меня, иногда бывает так, что маршрутку трясет. Ну, то есть это такая себе история тоже. И тебе за это даже спасибо никто не скажет. Это как будто бы так должно быть. Все, ты отработал. Просто за спасибо. Да, какой... Да, вот, все,
1: просто
0: проблема. Просто отработал. Даже спасибо тебе никто не скажет в этот момент. Вот это, конечно, такая история себе. Так, что еще есть? Мужчина уже 11 час, сегодня больше не продаю.
1: Доброе утро, коллеги. Вот это прям фраза портит настроение Юрию.
0: Отчет по студентам за полгода, мониторинг для Минобразования. Значит, еще. Добрый день. Старший лейтенант Зайчиков, водительское удостоверение, документ на машину. Передайте, пожалуйста. Нарушаем. Вот это вот такой момент. Недавно ехали в машине с человеком. Он не пил, а я да. Вот, я, значит, сидела на соседнем сидении с бутылкой. Видимо, я выпила так, что попахивало. Его беднягу вытащили. Он говорит, его продули. Говорит, странно, вы же с девушкой. И мне стало в этот момент так стыдно. Я думаю, боже, какой кошмар. Но надо признать, что на самом деле не так и много это было. Почему он так? У него просто нюх. Понимаешь, он профессионал.
1: Конечно.
0: Он просто профессионал.
1: Там люди, конечно, только профессионалы работают.
0: Да, хотя это было странно, потому что, ну, в общем-то, я только начала. Так, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. Это очень плохо. Только по праздникам можно. Это был праздник. Так, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Are you ready for showtime? On DFM.

0: Ago on DFM.
1: Ну что, дорогие друзья, во-первых, давайте еще раз поздравим нашего любимого Дмитрия Попова с днем рождения. Пожелаем ему, чтобы спина не болела. Димуль, все, уже знаешь, уже
2: вот... Поясничка, правда, как-то
1: да, ноет. Да, она ноет. У него ноет, да. Вот пусть у него никогда не болит уже спина, чтобы уже все было хорошо. Вот все-таки, понимаете, вот дожили мы до тех самых вот моментов, когда уже вот что-то вот тут раскалывается и...
2: Вот давайте, кстати, пользуясь моментом, тоже передам привет своей маме, наверняка она слушает, она вообще каждый эфир старается.
1: Серьезно? Да, потому что, мам, а ты мне не говорил.
2: Да, без тебя этот праздник бы не состоялся, конечно, батя меня не слышит, но ему тоже большой привет, бать, вроде как все получается. Ой. Жене, детям большой привет, все
1: я
2: это ради вас.
1: Я сейчас понимаю, что, наверное, это не очень прилично, я пользуюсь служебным положением, но я хочу сказать Димочкиной маме огромное спасибо за сына, потому что он совершенно невероятный, он очень эмпатичный, он очень добрый, он ответственный, слишком ответственный. Как мы понимаем.
2: Тревожный.
1: Он, ну, тревожный, зачем ты говоришь? Я же говорю красивую речь, а ты мне сейчас тревожный. Что ты мне подсказываешь? Какие-то ненужные слова. Тревожный, да. Ну что, зато ты ответственный. И человек, который действительно, на которого можно положиться, которому можно доверить вообще любой секрет. Он никому не расскажет, потому что он знает всю мою жизнь. А там вы знаете столько всего, что просто кошмар. Мне самой иногда стыдно вспоминать. Слава богу, он никогда не вспоминает.
2: Нет, вот. Я сразу забываю.
1: Вот. И это большое счастье, что есть такой человек. Для меня это один из самых ценных людей в моей жизни, клянусь. Вот из всех, вот я могу сейчас всю свою жизнь вспомнить, вот этот человек в десятке людей, которых я считаю самыми близкими. И это большое счастье, что у нас есть Димуля, потому что его любят все. Вот и сегодня все пошли, ты видел, все пришли поздравить.
2: Да, спасибо, спасибо, правда.
1: Вот, правда, на стол он, конечно, не разорился. Вот, ну, это ладно.
2: Как смог, собрал.
1: Да, собрал. Потому что надо было бутерброд, я же говорила. Ну, ладно. В общем, спасибо большое за Димочку, потому что он самый лучший у нас. Мы очень тебя все любим. Очень тебя все любим. Очень.
2: Спасибо.
1: Да. И твою жену. Это на всякий случай, чтобы никто ничего не подумал. Вот, давайте поаплодируем Дмитрию Попову.
2: Спасибо вам
1: и
2: большое.
1: Прямо сейчас наша финальная история.
2: Да, мы решили отдать наш приз. Это фирменная кружка DFM Максиму, который несколько удачных очень сообщений написал в мессенджер Макс. Ты что, не знал? Сегодня же горячую воду отключили. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. И фраза от начальника «Зайди ко мне на минуточку». Сегодня обсуждали, какие фразы портят вам настроение. Вот Максим за этот список и еще несколько фраз получает наш фирменный подарок.
1: Ну, давайте поаплодируем, Максим, поздравляем. И, конечно, друзья, мы желаем вам самого классного настроения сегодня. Пусть вам будет хорошо. Сегодня первый лунный день. Обязательно загадайте желание. Обязательно визуализируйте свое желание. Представляете самое лучшее, что может с вами только произойти. И оно обязательно сбудется. Я от имени Вселенной, хотя меня никто не уполномочил, но я постараюсь сказать вам, что... Обязательно все сбудется, и Вселенная вам это обещает. Если вы сделаете это в первый лунный день правильно, то все будет окей. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
6: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в Застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
16: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Уважаемые покупатели магазина. Магнит Экстра и Магнит Семейный. Готовимся к отпуску. Покупайте с картой Магнит Плюс на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. Магнит. Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
1: В детстве я видела страшные сны, мне являлось оно, нечто жуткое.
0: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно – ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
2: Все, за что вы любите Радио Ди ФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на Ди ФМ с телефона и скачайте.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On Ди ФМ.
2: Потому что Радио Ди ФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Radio DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа «Москва-Краснопресненская набережная».

0: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 3 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.